Желагония. Прости меня. Братья Гримм и Ума Турман. Молоды. Радио Скиф. На репите.

0: Отдел внутренних дел Оршанского райисполкома обращается к гражданам пожилого возраста не открывать двери незнакомым лицам и не приглашать их к себе в дом. Не оставляйте открытыми двери, даже если вы находитесь неподалеку. Все сомнительные предложения, связанные с приобретением товаров, медикаментов, обменом денег, игнорируйте. У лиц, которые представляются работниками ЖЭУ, страховыми агентами, медработниками, проверяйте служебное удостоверение или документы, подтверждающие личность. Избегайте сомнительных предложений.
1: DJ Smash. Розовый туман.

0: Сан Саныч, давай червонец, пожалуйста. Керосинка буду покупать. Примус очень худой, пожар может быть.
1: МЧС предупреждает. Неосторожное обращение с огнем – причина пожара.

Леша Свик. Ориентир. Женя Трофимов. Комната культуры. Добегу. Ставим песни, крутим треки. Радио.

Держите правильный курс с правовой системой «Эталон онлайн». Правовые акты, судебная практика, комментарии экспертов, новости права. Все в одной системе, в удобном формате на сайте «Эталон».

тебе напомнить. Боль моя, плыву к тебе сквозь волны, словно я с тобой моря. Плыву к тебе, ты компас мой, ты мой земной моя. Скажи, что ты моя, хоть птица, ты вольная. Скажи, что все не зря.

0: лучшая музыка. На 99.9 FM.
1: Хорошее настроение. Только на радио.

Хочешь слушать русскую музыку? Люби и слушай. На радио Скиф. Сергей Лазарев. Компасы.

0: Больше 5 часов утра.
1: Хит за хитом. Радио Скиф.
2: 99.9 FM. Хит за хитом на Радио Скиф.
3: Моя Мишель на малиновой луне.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается.

Resurrection! Радио на трех девятках. Радио твоего города.

0: Орши, 6 часов утра.
1: Радио Скиф. Когда грустно. И когда весело. И наоборот.

Дискотека «Авария» Ивона Мур. «Кукла». Марфа. «Белый кролик». Ставим песни, крутим треки.

0: Наслаждайся музыкой. На 99.9 FM.
1: Акмаль, из-за тебя.
2: И расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слез.

0: А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

УАУ «Завод Легмаш» требуется. Начальник отдела технического контроля с зарплатой 3440-3950 рублей. Ведущий инженер по металлургии 2060-2370 рублей. Инженер-технолог 2000-2300 рублей. Инженер-конструктор 2000-2300 рублей. Также слесарь. Механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей. Повар 1330-1870 рублей. Телефоны 42-00-97, 42-00-97, 42-00-63, 42-00-63, 8029-335-96-14, 8029-335-96-14.

0: и Райтраум. Для детей старше 12 лет.
1: Ну и что вы тут?
2: Вот так мы тут.
1: И чё вы?
2: Худо-бедно, более-менее.
1: Так а чё вы тут, блин?
2: Ну а чё мы тут? Ну а где нам быть тоже?
1: Ну,
2: с другой стороны.
1: Вы тоже, блин.
2: Да я согласен. Мы, конечно, могли бы немножечко это.
1: А вы могли.
2: А, ну а тем не менее, ну что же. Не без этого.
1: Короткая неделя. Это единственное, что греет, конечно, душу прямо... Оно не то, что греет, оно прогревает. Хотя, честно говоря, прогреваться лишний раз на вот этом вот 31 градус не хотелось бы. Но, тем не менее, под кондиционер сел и греешься тем, что короткая неделя. В четверг уже домой, и вот в следующий раз только в понедельник. Это вообще, это то, что нужно.
2: Ну, грустно чуть-чуть, немножко твоих слов.
1: Почему?
2: Что вот опять тень бросаешь на работу и даешь понять, что она тебе не мила.
1: Вообще такого нет.
2: Как?
1: Я тень бросаю на...
2: Плетень.
1: Тень бросаю на...
2: Да не надо.
1: Отсутствие отдыха, вот, я на это тень бросаю.
2: Да какой, весь день вон отдых целый.
1: Да ну, что, это разве отдых? Там столько дел, это туда-сюда, о.
2: У Артема всегда максимальное количество дел, когда он дома находится.
1: Да.
2: Что там, компьютер живой?
1: Вчера продолжал собирать, ну, и дособрал уже, и уже винду даже поставил на него. Но мне еще сегодня одна должна штука прийти, чтобы я мог там уже окончательно все подключить, и закрыть, и поставить. Но он уже все работает, я уже винду установил, так что вообще, конечно.
2: Лицензионную, конечно?
1: Конечно.
2: Да?
1: Ты чего?
2: У меня был один раз, ну, одно время прям такой вот... Господи, да где слова?
1: Попробуй.
2: Дай какие-то слова мне. Дай слова в 7 утра.
1: Да.
2: Я хотел Винрар купить. Думаю,
1: молодец.
2: Ну что же, я уже вырос, уже накопил деньги. Думаю, куплю. Но нет, не стал что-то там сложно.
1: Винрар прям купить.
2: Ну да. Кто-нибудь купил Винрар в истории?
1: То есть ты вот этот человек, который вот там, когда раз в какое-то время Adblock присылает обновление, мы заблокировали вам много рекламы, пожертвуйте нам какие-то деньги, если хотите. Ты такой, ну...
2: Нет, задумываешься, конечно. Хочется вот быть полностью честным и прозрачным.
1: Не, ну Винрар купить это мощно, конечно.
2: Где была шутка, типа, чуваки, когда кто-то заплатил им за их продукт в Винраре, там...
1: Да-да-да-да-да.
2: Первые деньги! Ну а чего, они сами виноваты тоже.

0: Один плюс один.
1: Короткая неделя. Вообще, блин, круто, короткая неделя. Вот бы сегодня четверг, на самом деле.
2: Да,
1: или вообще лучше еще и знаешь какое?
2: Быстрее прискочит, чем тебе кажется. Что какое?
1: Знаешь, чтобы какое?
2: Что?
1: Чтобы, знаешь какое? Сейчас я тебе скажу.
2: Чтобы сегодня был выходной, и мы по ошибке пришли на работу. И
1: нет, сейчас... чтобы 31 июля вот сегодня было.
2: Охренеть, ты что? Почему это?
1: Ну, потому что август отпуск.
2: Август это ты, во-первых.
1: Август — это синяки.
2: Нет, космос — это синяки, август — это ты.
1: А, да, это попробуй разобраться. Так, чем мы займемся сегодня? Во-первых, сегодня у нас в гостях Толя Wildways.
2: Uh-huh.
1: А то все Мэри Гу ходит к нам, ходит, а муженек-то не захаживает. Вот, и зашел, наконец-то.
2: Он сегодня с пацанами своими придет, я насколько думаю, я понимаю. Группа «Ракешник», короче, «Ракешник».
1: «Ракешник». А потом, чем мы займемся? Да и ничем.
2: Да ничем, никто не знает, чем
1: как
2: мы займемся.
1: Как обычно, что-нибудь там, сям, ты дым, сюдым, пятыми, десятыми, ну и все.
2: Да,
1: и
2: что-то там... из важного, что-то какое-то произошедшее нужно озвучить в эфире?
1: Смотри, важное произошло. Ну, во-первых, сегодня день рождения, мы вернемся еще чуть mm-hmm. позже к этому. Что-то все порождались, блин.
2: Что-то все порождались, у Артема семейный бюджет рушится жестко.
1: Вообще, вы че, блин? Первая половина года — это вообще как? Это как его? Хотелось бы... Вот поэтому у меня и нет друзей, потому что я вообще не понимаю, вот вы экстраверты, у которых миллион друзей. Вы вообще... У вас деньги есть хоть какие-то?
2: Да это серьезная статья расходов, да.
1: По нескольку дней рождений в месяц.
2: Угу.
1: Первая половина года и так тяжелая, потому что там Новый год, ты после Нового года отходишь, а потом там 14 февраля, 8 угу. марта.
2: Потом. Оно все по пирогу распределено, вот так вот. Тебе так кажется, что летом. Сейчас весь год рождаются люди.
1: Да.
2: А мне, представь, как тяжело. У меня все, я все, со всеми дружу.
1: Ну да.
2: Только сидишь, но два часа в день выделяешь только на поздравления.
1: Как говорил один классик, если ты дружишь со всеми, значит, то ты не дружишь ни с кем. Да. Ты тоже слышал эту фразу? Это с батлов вообще, по-моему.
2: Я думал, это Максим Горький.
1: Это, по-моему, Слава Гнойный сказал, если честно.
2: Не, ну... Есть зерно здесь, конечно. Друг, потому что на 1-2. Ну, 3, ну там 5, 10, 10, 20-40 человек от силы.
1: Ну да. Ну, 40, ну это, а ты же, ну и побольше, наверное.
2: Да,
1: ну
2: нет.
1: Подожди, а ты Мавика забыл.
2: Нет, есть пул друзей, да. Вот близких, там их несколько человек.
1: Мавик.
2: Остальные Мавик.
1: Галибри.
2: Мавик, Галибри, Леша,
1: Пилатов.
2: Осокин, нет, Кэрос.
1: А.
2: Потом, кто еще?
1: Ну Сократ.
2: Сократ.
1: Надар Реве.
2: Антон Чернов.
1: Ну, конечно. Потом...
2: Чернон Антов.
1: А Антон Токарев.
2: Антон Токарев,
1: конечно.
2: Да.
1: Потом...
2: Аня Покров.
1: Обязательно. Потом...
2: Бойко Мия.
1: Это... Ну, да.
2: Я же говорю, все друзья.
1: Потом Хабибка.
2: Да.
1: Потом, да, все друзья, реально, а как вот выбрать-то друга одного, когда все друзья, все такие хорошие ребята?
2: Да, и всем трешечку на день рождения.
1: Я даже уверен, я вот сейчас могу Филатову прям позвонить. Прям сейчас, и ничего, и он скажет, друг,
2: пошел бы ты.
1: Да, ты что, охренел?
2: Филатов только что лег, скорее всего, он
1: наверное.
2: Писал песню.
1: Да, ну вставь тогда тоже.

0: Реклама. Где самый большой выбор автомасел и технических жидкостей?
1: «Вираж».
0: Где низкие цены на масла?
1: «Вираж».
0: Где можно получить скидку при замене масла?
1: «Вираж».
0: Диагностика подвески бесплатно. СТО «Вираж». Белинского 3 с 8 до 20.00 без обеда, без выходных.
2: Цените время и вкус? Рыбный магазин «Океан» в Орше – ваш правильный выбор. Рыба свежемороженая, копченая, слабосоленая, икра и морепродукты, готовые полуфабрикаты. «Океан» – ваша рыбная гавань. Центральная площадь напротив Дома торговли.
3: Категории Б, С, СЕ в автошколе «Приоритет Голд» на Энгельса 4, район городского рынка или в Ледовой арене. Удобное время занятий, современный автопарк, профессиональные инструкторы, автомобили с механической и автоматической коробками передач. Звони 610-40-40.
0: Реклама на радио. МТС. 7-436-436.
4: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в Орше приглашает на работу уборщика территорий, уборщика помещений, слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, приемщика с датчика пищевой продукции, слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, водителя автомобиля категории CE, облицовщика-плиточника, штукатура, каменщика. Телефон 8044-562-6303. 8044-562-6303. Дубровинский райагросервис требуется. Водители автокрана, водителям Кадора зарплаты от 3000 рублей, машинисты, бульдозер, экскаватор, автобетоносмеситель зарплаты от 3500 рублей. Телефон плюс 375-29-712-98-80, плюс 375-29-712-98-80. ОАО «Завод Легмаш» требуется. Начальник отдела технического контроля с зарплатой 3440-3950 рублей. Ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей. Инженер-технолог от 2000 до 2300 рублей. Инженер-конструктор зарплаты 2000-2300 рублей. Слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей. Повар 1330-1870 рублей. Телефоны 42-00-97. 42-00-97, 42-00-63, 42-00-63, 8029, 335-96-14, 8029, 335-96-14. Филиалу Орша «Водоканал». На постоянную работу требуется начальник производства водоотведения. Заработная плата от 2800 рублей до 3600 рублей. Справки по телефону 52-47-94. 52-47-94. КУП «Оршанский спецкомбинат» требуется. Специалист по организации закупок, юрист, специалист отдела кадров, рабочий зеленого строительства, водители категории «Б», «С», также официант в кафе. Телефоны 53-34-61, 53-34-61, 8029-894-2502, 8029-894-2502. Филиалу «Оршанский хлебозавод» на постоянную работу в новый магазин в городской поселок Ореховск требуется администратор торгового зала и продавцы. Телефоны 519732, 519732, 8044-540-4619, 8044-540-4619, 8033-624-4814, 8033-624-4814. Общество с ограниченной ответственностью «Орша Агромаш» приглашает на постоянную работу начальника службы качества, начальника цеха, инженера-технолога, мастера цеха, фрезеровщика, штамповщика, тракториста, стропольщика, контролера станочных и слесарных работ, распределителя работ, маляра, слесаря механосборочных работ. Высокая заработная плата, телефоны 520548, 520548, 8033-329-6801, 8033-329-6801. 5801. Требуется водитель категории CE. Масс-длинномер. Заработная плата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009. Требуется разнорабочая и сторожа. Зарплата от 1500 рублей. Телефон 8029-712-0287. 8029-712-0287. связи с ремонтом железнодорожного переезда по улице Московской движение автотранспорта будет закрыто с 9 до 16 часов сегодня, 9 июня, а движение будет осуществляться через деревню Липки.
1: МОД. Август – это ты.

0: один плюс один.
1: Да, конечно, крайне комичная ситуация сейчас за эфиром произошла вообще абсолютно.
2: Что, будем все рассказывать?
1: Ну, расскажем, а что, да? Ну, мы не будем конкретно, короче, рассказывать или расскажем?
2: Да, что, как ты расскажешь без конкретики?
1: Ну, да. Да, короче, мы сейчас с Кириллом собирались звонить прям бухгалтеру. Да,
2: знакомому в 7 утра.
1: Да, потому что мы не смогли понять, кто сколько должен скидывать. В смысле, мы договорились скинуться на подарок с Кириллом. И принесли деньги. Но он принес больше, и мы там пытались как-то там разменять. И, короче, так получилось по итогу, что я вообще в ноль вышел. То есть я как бы скинул деньги и почему-то их получил обратно.
2: Ну, теперь уж давай в деталях рассказывать, что, раз уж ты начал. Значит, я снял деньги для подарка.
1: Да.
2: Вот.
1: Ты снял за себя и за меня.
2: За себя и за Артема. Две, ну, грубо говоря, что получается? Одну купил. Да блин, а как рассказывать без деталей теперь?
1: Да короче, да ладно, какая разница?
2: Ну в итоге мы такие счетоводы и такие математики. Ну я-то главный этот специалист по всяким там счетам накопительным. Да. Так что Артем просто со своими деньгами должен был уйти домой, а я в накладе.
1: Ну короче.
2: Ну вот объясни людям.
1: Смотри, Кирилл снял деньги. У меня была одна купюра, и у него одна купюра. Но он снял еще за меня еще купюры.
2: Да.
1: И так получилось, что он кладет все эти купюры, я кладу купюру, и он мне вот этот размен отдает почему-то. Сейчас, я такой думаю...
2: Они запутались.
1: Я такой думаю, нифига себе, вот это я нормально в ноль вышел. То есть я положил и получил назад размен. Тем не менее, в подарке все как полагается. И я такой сижу, думаю, почему я ушел в ноль? И мы давай считать, короче. Как оказалось, что Кирилл, он снял больше из-за меня и положил. И, соответственно, я должен был уже отдать Кириллу деньги. Ну, короче.
2: Ну, вы поняли.
1: И в итоге, да, в итоге так и получилось, но где-то потратилось на это пару минут, и даже пытались бухгалтеру уже позвонить.
2: Я уже практически набрал, да, он говорит, да не, подожди. Сейчас никто ничего не понял, но поверьте, нам было весело.
1: Там реально было сложно. Это вот как вот это, круговорот пятерок, которые все по кругу отдавали пятеру друг другу.
2: И тот, кто первый остался, да, в этом.
1: Еще и остался при деньгах, да.
2: Блин, как вы так соображаете, все эти математические формулы в голове там прокручиваете? Я вообще спотыкаюсь на базовый. Это уровень первого класса, мне кажется, был сейчас второго.
1: Ну нет, это знаешь, это вот это вот из разряда интересная математика вот с этой вот пятерой, которая курсирует по кругу, и в итоге все друг другу долг отдали, а первый еще и в плюсе остался. Тоже непонятно, как это работает.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Орше. Якубовского, 75. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ух, где я был, мужики, в магазине автозапчасти на Белинского 2А. Я все для своей джили подобрал, а друг для своей иномарки. А чего в наличии не было, заказали. Магазин автозапчасти на Белинского 2А. Зеленая полоса с запчастями. Напротив авторынка. Телефон МТС 696-88-00.
0: Реклама на радио. МТС 7-436-436.
2: 1+1.
3: Ездил вчера на Митинский рынок, Митинский радиорынок, для тех, кто не знает, но это как Горбушка, как Савеловский рынок, это вот ряды, ряды, ряды со всякими там телефонами, ну и, короче, все, что там по технике, мне кажется, там можно найти. И пришлось вот, знаешь, вот проявить... Вот этот, ну, в таких местах надо проявлять навык коммуникации, потому что, во-первых, ты только заходишь, тебе сразу же говорят, что нужно, что подсказать, что нужно. И там это так работает, что даже если у этого человека этого нет, он знает человека, у которого... это есть. Или он хотя бы знает человека, который знает человека, у которого этого есть, и рано или поздно тебя приведут туда. Так как мне нужен был не телефон, а узконаправленная штука, ну там чисто, я не буду вдаваться в подробности, короче, крепление нужно было. Я пошел сразу, короче, нашел магазин, где... Ну, продаются материнские платы и так далее. Подхожу, они говорят, нет, нас нет, спросите там. Я подхожу, спрашиваю там. Меня этот чувак отводит к одному чуваку, а тот чувак меня отводит уже вообще туда, куда бы я вообще никогда в жизни не сходил, к какому-то чуваку, которому ты в павильон заходишь, и у него просто на полу все вот это вот материнские платы валяются. Ну, на разборку, короче, какую-то. Все оно вот так вот валяется, он там что-то где-то там чинит за столом. Я говорю, есть такое? Он говорит, да, есть. Нашел и дал мне бесплатно.
4: Да ты че?
3: Вообще. Нет, конечно, там суть в чем? В том, что эта штука 200 рублей стоит, и она мне вечером уже пришла на ПВЗ, но мне нужно было срочно, поэтому, конечно, я потратил 2000 на такси туда-обратно, потом там еще что-то зашел, фикс-прайс, там еще 1500. Короче, но штука эта досталась мне бесплатно. Я вот говорю, я бы в то место, куда меня привели, никогда в жизни бы сам не попал. Но вот за счет вот этого, да-да-да, пойдем там спросим, там не было. И вот так вот мы ходили-ходили и нашли и дали бесплатно.
4: Ну, видишь, иногда полезно общаться с людьми.
3: Но видишь,
4: язык, он сам знаешь, куда доведет.
3: Да, тем не менее, надо знать хотя бы примерно, у кого спрашивать, потому что я не думаю, что если бы я на входе у чувака, который AirPods продает, спросил бы, нужна мне эта штука, он бы меня вряд ли к тому челу привел.
4: Тут двоякая ситуация. Иногда хочешь походить, посмотреть, чтобы тебя никто не доставал.
3: Да.
4: Вот. А иногда, наоборот, хочешь прийти и быстро найти вещь, которая тебе нужна. Вот как, например, приходишь там куда-нибудь... Вот я там ходил, ну, на Нарады, например.
3: Да.
4: Вот. И заходишь, там человек 5 работает, но никто к тебе никогда не подойдет.
3: Ага.
4: Иногда приходится говорить, помогите мне кто-нибудь посередине
3: магазина.
4: А когда
3: тебе прям надо, да, никто не подходит. А когда не надо, они все бегают вокруг тебя.
4: Да.
3: Но тут, конечно, все равно стоит сказать, что вот такие рынки, радиорынки, вот рынки техники какие-то, это, конечно, ад для социофобов. Это ад адейший просто. Потому что, ну, там реально... Даже если ты в наушниках идешь, ты все равно видишь, как они все из ларьков такие, подсказать.
4: Что интересует?
3: Тебе подсказать,
4: может.
3: И вот ты просто буквально на каждом, ребята, подходите, спрашивайте, подсказывайте. То, и я в эту ситуацию тоже попал вчера в это, там еще магазин винила был на радиорынке на этом. Ну, мы зашли, что-то копаемся. Ну, там в основном какие-то плюс-минус классические, там, рок или что-то там, ну, если из зарубежного, там, Рэй Чарльз такое. Я сразу спрашиваю, рэп есть? Он говорит, нет. Но потом он позвонил кому-то, видимо, и он такой, мы стоим, копаемся в этих пластинках, и он такой, касту надо? Мы такие, нет. Он такой... А что надо? Я говорю, да что-нибудь. Он говорит, многоточие надо. Я говорю, да нет. Я говорю, что-то зарубежное. Он такой, ну, по телефону он, видимо, в этот момент такой, DMX надо. Я говорю, есть что-нибудь поновее? Он такой говорит, что конкретно вас интересует? Я говорю, да я не знаю, у нас все есть, надо как-то покопаться, посмотреть. Он такой, что-то потом еще как-то что-то там спросил, 50 цент надо? Мы такие, да нет. Он такой, ладно, копайтесь тут, и все. И он тогда бросил уже. Касту надо. Пришел в виниловый магазин купить.

Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт Воршев» приглашает на работу каменщика, штукатура, облицовщика, плиточника. Телефон 8044-562-6303. 8044-562-6303. Требуются работники на сортировку лома. Заработная плата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009.

0: один плюс один. Калинин и Райтраум.
1: Да уж, конечно, да. Да уж, да уж.
2: Посмотрел, тут что-то озаботился темой друзей, статистикой соответствующей. В среднем у 15%, ну, касаемо россиян только, а... у 15% россиян нет друзей. Ты попадаешь в это число?
1: Нет у меня 100 друзей.
2: Да ты чё?
1: Да.
2: Не имей 100 рублей, получается?
1: А у меня и 100 рублей, и 100 друзей. Ну, кстати, говорят, я тоже вот новость какую-то читал, что с женской дружбой там вообще проблемы огромные во всем мире. Женская дружба умирает во всем мире. 60% девушек перестали делиться личной жизнью с подругами. Причина — страх осуждения из-за идеальной картинки в соцсетях. Реальные проблемы становятся стыдными. Так что и они перестают дружить из-за этого. Ну, кстати говоря, не знаю, что более стыдно. Реальные проблемы или хреновые подписи под фотографиями?
2: Хреновые подписи под фотографиями.
1: Потому что мне иногда прям стыдно за людей. Они, ты заходишь, и они какую-то туда просто, знаешь, вкинут какую-то банальщину абсолютно.
2: А я много раз говорил, пытался воспользоваться служебным положением. Ребят, да если не идет, не катит, не надо писать ничего.
1: Просто
2: выложила за этот самый, ну, заднюю часть. И все, ты же хотел ради этого прийти в соцсеть, ради этого делал фотку. Не нужно, это только ухудшает ситуацию.
1: Да.
2: Все, просто выложил, ничего не подписывай. Кому надо, оценит, лайк поставит, там, подпишется на канал, в личку пришлет, что надо. А да. То вот эти ваши Пауло Коэльо, ну, это плохо, очень плохо.
1: И какие-то подписи, или там с намеком на юмор, но ты сразу понимаешь то, что у человека нет юмора.
2: Немного юмора не помешает, вот он.
1: Да. Ну, короче, реально, вот эти подписи под вашими фотками, это, конечно, ужас.
2: Люблю пошутить.
1: Да, посмеяться. Так что, ребята, ну, мне часто еще рилсы сейчас попадаются тоже смешные, где, ну, вот эти вот, знаешь, типа... Когда приходится выбирать что-то, там выбирают полную фигню, типа, что ты выбираешь, там, курящую бабку или плохие подписи под фотографиями? Плохие подписи под фотографиями. Плохие подписи под фотографиями или чтобы у тебя всегда были последние диски Assassin's Creed? Последние диски Assassin's Creed. И вот такое, вот знаешь, мне нравится.

0: еще вот эти градации, типа, входит ли это в топ, там, 20 чего-нибудь, и там это... Чувак, который ходит вот так вот в топ-20, ну, конечно, входит, а в топ-10? В топ-10 уже нет. И вот ты видел, тебе попадаются такие?
1: Да попадают, я их скипаю.
0: Блин, а мне нравится.
1: На видосы с бомжами перематываю всегда. Вот бомжам респект. Они никогда не пытаются в соцсетях выглядеть лучше, чем они есть. Ну, правда, я тоже обратил внимание.
0: Потому что у них нет соцсетей.
1: Ну, не, у некоторых бомжей есть.
0: Да?
1: Да, да. Просто вот посмотришь на фотографии человека, а потом, знаешь, как много лет на кого-то подписан, а потом увидел в жизни и думаешь, о, ну, старичок.
0: Ну, вот, кстати говоря, вот наше вот обычное понятие бомжа, да, что это какой-то грязный вот этот чел вонючий, который прям уже совсем вот на исходе дней. Таких даже бомжи настоящие не уважают. Я смотрел просто видео, где чуваки... Ну, канал есть, где чуваки там проникают во всякие интересные штуки, и вот он типа влился в тусовку бомжей, там с ними неделю пил на Казанском, и они там рассказывали ему всякие там истории. Короче, как выяснилось, что вот по бомжам ты даже не скажешь, что он бомж. Ты подумаешь, ну просто работяга идет какой-то, а это прям типа бомж, у него нет. И оказывается, еще у огромного количества бомжей, в общем-то, есть где жить. У них есть и квартира, или там у семьи есть квартира. Просто это осознанный выбор — уйти вот на улицу и тусоваться. А многие даже так вот тусуются и потом домой спать приходят.
1: Серьезно? Я не знаю. То есть это другие бомжи.
0: Но это вот именно образ жизни все-таки, вот этот вот, знаешь, уличный.
1: Я понимаю, да, эти люди намеренно выбирают себе.
0: Но по половине бомжей реально ты даже не скажешь, что это бомж. Ты подумаешь, что это обычный человек. Вот куда-нибудь, если приедешь там в дислокации, куда-нибудь на вокзалы и так далее. И вот они даже, вот этих вот, которые прям, вот эти вот, которые смердят, вот даже они осуждают такое.
1: Ну, это же сплошная романтика. Че, с другой стороны? Не надо, но на работу в 6 утра, и вряд ли кто-то из них просыпается.
0: Mm-hmm.
1: Хотя они тоже занимаются каким-то там
0: трудом. Ну, там надо пораньше проснуться, потому что пораньше соберешь там
1: все. С другой стороны, пораньше проснулся, пораньше выпил.
0: Нет, ты просто там побольше бутылок собрал, пока все остальные не проснулись. Конкуренция там, ты че? Конечно, там такая конкуренция.
1: А так сейчас что? Еще есть эти пункты приема стеклотары?
0: Я думаю, есть.
1: Да?
0: А что же? Так я не знаю.
1: Надо своему другу Диману подсказать, а то он все время ищет, где бабок залутать.
0: Я не думаю, что он там прям сильно залутает, но...
1: А бабок можно залутать
0: где? На сосиску в тесте, может быть.
1: Так, на паузу уйдем, да, давай. Скоро вернемся.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Слушай на радио Скиф.
2: Доброе утро.
1: Не лето, доброе лунное.
2: Светлое хрупкое.
3: От связи уходящего лета.
1: NXN и страница. Август. Радио Скиф. Иди за мной.

0: и выходишь.
1: Но он мог бы быть вот футболистом, вратарем, например, потому что вот эти капиталисты, они пытались к нам проникнуть. Он вот так, оп.
2: Да, плюс у него еще кепка оп, была, у вратаря да, была кепка, конечно, в то время.
1: И вот так, фуражка. Оп, все, капиталисты не пройдут, оп. Ну, поймал, отбил.
2: Если вдруг меня кто-то спросит, а меня никто никогда об этом не спросит, мое мнение относительно, ну, стоит ли в центре страны современной
1: держать... Ну, наверное, держать, не стоит.
2: Я отношусь к этому как к истории, как к части истории, поэтому я бы оставил все как ага. есть. Вот. История — это этот человек сам, история — это тот факт, что его туда положили. Mm-hmm. История, что его увозили, по-моему, за Урал, по-моему, в Пермь, по-моему, увозили uh-huh. во время Великой Отечественной войны. Я бы оставил. Но другое дело, что я так понимаю, что большое количество средств материальных уходит на поддержание.
1: Ну, учитывая, что ты сейчас сказал, что оно еще и не на самообеспечение, раз бесплатный вход.
2: Бесплатный вход, да, ну это... Там, я так понимаю, большое количество людей, ученых до сих пор трудится mm-hmm. над поддержанием вот этого всего
1: ну, да.
2: в должном виде. Поэтому, с другой стороны, тут столько денег в асфальт уходит и в бордюры.
1: Мокрые, как твои глаза, я нарезаю по МКАДу. МКАДу.
2: Молодец. Да.
3: 1+1. Калинин и Райтраун. Реклама.
4: Внимание! Автошкола «Приоритет Голд» проводит набор на категории Б, С, Е.
5: Телефон МТС 610-40-40.
6: Реклама на радио МТС 7-436-436.
7: ОАО «Завод Легмаш» требуется. Начальник отдела технического контроля с зарплатой 3440-3950 рублей. Ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей. Инженер-технолог 2000-2300 рублей. Инженер-конструктор 2000-2300. Слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей. Повар 1330-1870 рублей. Телефоны 42-00-97, 42-00-97. 42-00-63, 42-00-63, 8029-335-96-14, 8029-335-96-14.

Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Орше. Яковлевского, 75. «Автосеть». За шинами к нам. Реклама на радио. МТС. 7-436-436. Каждый час музыка, проверенная временем. На радио «Скиф».

0: Реклама. Автотехцентр «Вираж» предлагает бесплатную диагностику подвески, весь сервис автомобильных услуг, а также бесплатную замену масла при покупке масла у нас. Ремонт автомобилей любой сложности. И на весь ремонт есть беспроцентная рассрочка. Мы находимся по адресу улица Белинского, 3D. Спешите.
1: Реклама на радио. МТС. 7-436-436.
2: Урша Агромаш приглашает на постоянную работу начальника службы качества, начальника цеха, инженера-технолога, мастера цеха, фрезеровщика, штамповщика, тракториста, стропольщика, контролера станочных и слесарных работ, распределителя работ, маляра, слесаря механосборочных работ. Высокая заработная плата, телефоны 520548, 520548, 8033-329-6801, 8033-329-6801. Требуется водитель категории CE, МАЗ, длинномер. Заработная плата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009. Требуется разнорабочая и сторожа. Заработная плата от 1500 рублей. Телефон 8029-712-0287. 8029-712-0287. В связи с ремонтом железнодорожного переезда по улице Московской движение автотранспорта будет закрыто с 9 часов до 16 9 июня сегодня. Движение будет осуществляться через деревню Липки.
3: Все топовое по-белорусски на радио Скиф.
4: Лирик. Нет красивее тебя людей.

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтраум. Так, я уже почти придумал тему. Вот мне буквально нужна секунда.
2: Давай.
1: Секунда.
2: Секунда.
1: Да.
2: Сейчас. Одна секунда.

0: Может, чайку, ребят, чай будете? Не будете?
1: Так, ну я сегодня со своей темой вообще, конечно...
2: Все, что ли?
1: Это лучшая тема, которую... Да? Официально лучшая тема, которую мы будем вообще обсуждать да, сегодня. Я вообще тут, я сильно далеко улетел.
2: Почему Райтраун такой гениальный?
1: Нет.
2: Давай.
1: Вот, пожалуйста, прочитай.
2: Ой, ну это что это такое?
1: Давай,
2: что-то
1: да.
2: Что-то сложное.
1: Ну это мы будем обсуждать сегодня 2 часа.
2: Всем привет, смотрите. Сегодня такой праздник интересный. День южноамериканского футбола. Это и обсуждаем.
0: Ну, кайф.
2: Пишите, какая ваша любимая команда? Может, вы давний фанат Ривер Плейта или с детства за Бока Хуниорс? Хотя, по мне, Васко да Гама покруче будет. Особенно в конце прошлого сезона. И это даже при том, что Матеус Карвальо с Марино Хинестрозой никак себя не проявили. Хотя такие надежды были на них. Ладно, хоть они и взяли на тренерский мостик Рената Гаушо, сейчас, я думаю, прокатимся...
1: Нет, ладно, хоть они взяли на тренерский мостик, это типа хороший. Ладно, хоть они взяли. Ну, я неправильно сформулировал, что. Ага. Ну, Рената Гаушо.
2: Сейчас, я думаю, покатится машинка. Еще бы! Такой титулованный тренер. Он и Грэмио возглавлял, и Флуминенсе. Ну а пока довольствуемся 17-м местом. А теперь давайте все вместе. Васко да Гама! Вынесет всех тама! Здесь рифму не придумал! Рио-де-Жанейро.
1: Чтобы вы поняли, я буквально последние 30 минут занимался тем, что гуглил все эти названия,
2: Господи,
1: имена. Я реально вводил сейчас вот в это Васко да Гама состав.
2: Он, вы знаете, этот человек на своем месте. Он больной, реально. У него с башкой реальные проблемы. Откуда вот эта хрень в голове?
1: Я сейчас вводил на полном серьезе Рената Гаушо, тренерский, типа, это карьера. Заходил там.
2: Проводил анализ бразильского футбола.
1: На Википедии читал, какие команды он возглавлял. Я вот последние 15 минут, пока вы тут развлекались, там, я, Васко да Гама, я посмотрел, что сейчас они на 17-м месте в чемпионате Бразилии.
2: Марино Хинестроза.
1: Это я открыл состав, текущий состав Васко да Гама на каком-то сайте сомнительном.
2: Ну, ничего не знаю, давайте теперь пишите, давайте. За кого вы там.
1: Пока что ноль комментариев.
2: У людей головы повзрывали сейчас.
1: Я еще и песню в конце придумал.
2: Вынесет всех тама.
1: Ну а вы сами попробуйте рифму на Рио-де-Жанейро придумать. Я на вас посмотрю. Я рэпер.
2: Мужейро и Жанейро.
1: Ну вот.
2: Слушай, а Васко да Гама, они из Рио?
1: Да, я уже специалист еще, конечно.
2: Да, все совпадает.
1: Я же уже посмотрел. При том, что тут стоит, конечно, сказать, вы, наверное, любители футбола нишевого южноамериканского уже, наверное, подумали, Райтраун, ты что, больной? Ривер Плейт — это вообще-то аргентинская команда, а Бока Хуниорс и Васко да Гама — это бразильские команды. Что значит, они у тебя в одном сообщении? Но сегодня же день южноамериканского футбола в целом. Поэтому, может быть, вам аргентинская вот лига футбольная нравится больше, импонирует, чем бразильская. Хотя вот я еще раз говорю, вот Коринтианс вообще вот...
2: Топ.
1: Коринтианс топ, реально. Ну, плюс еще и смотрите, Бока Хуниорс, оттуда такие легенды вышли, как Пеле, как...
2: Марадона тоже, по-моему, нет?
1: Марадона аргентин.
2: А Бока Хуниорс?
1: Бразильцы. Ну, Кирилл...
2: Подожди, Бока Хуниорс бразильский клуб разве?
1: Конечно.
2: Да, ладно все.
1: Ну ты чё,
2: я
1: блин?
2: Я не шарю, не, я тут честно говорю.
1: Ты чё? И ты еще футболом интересуешься, хочешь сказать?
2: Иди нафиг, Бока Хуниорс из Буэнос-Айреса, все правильно.
1: Буэнос-Айрес — это Бразилия.
2: Буэнос-Айрес? Аргентина.

0: Разве?
1: Да. А ты еще говоришь, что ты с Таумовой знаешь всю географию вдоль и поперек.
0: Да, ну да, ты прав. Ух. Я тебя поймаю, я тебя проверял.
1: А, ладно.
0: Да.
1: Короче, давай, ничего не знаем. Тема заведена, пишем, значит.
0: Да, все. Вот с детства за River Plate пишут. Все правильно. Бока Хуниорс Аргентина. Так я же говорю, я
1: вас проверял.
0: Все,
1: разобрались уже, все, не ругайтесь. Человек и так заморочился. Он там все книжки по бразильскому футболу, по южноамериканскому.
0: Лицо случайного бразильца в России, слушающего эфир, представили. А я прям представляю, он едет такой, сейчас думает, нифига реального. Это вот как если бы где-нибудь сейчас в Бразилии обсуждали бы, ну так, Сатурн Раменская.
1: ФК Москва. Какой хороший клуб был.
0: И вам кто больше нравится там? Вот вы болели там за Ярославский Шинник.
1: Или Ротор Волгоград.
0: Да-да-да, и они там на полном серьезе бы говорили, ну и вот, и Степан Петров теперь у них такой титулованный тренер.
1: Ребят, пока давайте, мало. Просыпайтесь уже, сегодня обсуждаем футбол. Мы просто хотим охватить всю аудиторию.
0: Максимально, да, чтобы
1: тема каждому. А то раньше бразильцам неинтересно было слушать, да. Аргентинцам.
0: А тут пришлось такую тему сделать, которая каждому в сердечко попала. Вот откликнулась.
2: Борше, 9 часов утра.

0: Реклама. Внимание! Автошкола «Приоритет Голд» проводит набор на категории Б, С, Е.
1: Телефон МТС 610-40-40.
2: Реклама на радио. МТС 7-436-436.
3: 1+1. Калинин и Райтраун.
4: Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, суперхиты, суперновинки на базе. Огромное спасибо вам за аналитику по поводу южноамериканского футбола. Сегодня вот мы обсуждаем эту тему, отмечаем такой праздник, как День южноамериканского футбола. И вот тут вот написали, я даже репостнул это к нам в канал, потому что меня вот впечатлило сильно. Сразу видно человека, который следил за Васко еще до того, как узнал, что у них 17 место. Такая преданность клубу сейчас редко встречается. В целом, разбор интересный, но если уж говорить предметно, немного удивило отсутствие анализа игры через фланги. Блин, они же реально футболисты, это на полном серьезе, вот такую фигню обычно друг другу и затирают всякие аналитики. Все обычно упираются в фамилии игроков и фигуру тренера, а реальные проблемы Васко последних сезонов лежат гораздо глубже. Странно, при таком подобном разборе вы вообще не затронули вопрос латералей. Без этого картину по Васко сложно считать полной. Что такое латерали? Ну и, конечно, хотелось бы больше конкретики по тому, как именно Рената Гаушу должен превратить команду 17-го места в коллектив, который, цитирую, вынесет всех. Пока что между этими двумя тезисами остается небольшой аналитический зазор.
5: Я люблю футбол, с детства его смотрю, но как будто бы уже очень давно меня так удивляло, насколько серьезно люди к этому относятся.
4: Абсолютно.
5: Вот я тоже обставлен всеми этими аналитическими программами на Ютубе, смотрю много футбола, не всегда вникаю, но смотрю, фончиком поставлю там. Но как же мы серьезно ко всему относимся? Это же просто игра, в конце концов. Понятно, что это бизнес большой, деньги, там, часть жизни. Но с какими умными лицами вот это вот все перебирается. Вот это так, там, латераль, там, пас, там...
4: Мне кажется, люди 4, просто 3, пытаются 2. Какие-то закрыть внутренние эти... ни в чем больше не разбираешься.
5: Может быть, отчасти. Надо, конечно, выдыхать иногда. Там что-то какие-то конфликты, серьезные конфликты, да, рукоприкладство доходящее. Да господи, да это просто игра. Пришли, получили удовольствие, пошли домой. Ну, там обсудили.
4: Так, конечно. И самое интересное, есть люди, которые это все слушают и тоже считают, что они при этом специалисты,
5: да,
4: очень крутые.
5: Да, в комментариях какие-то батлы, там, да, баталии там разворачиваются. Да хорош.
4: Я вообще офигел как-то. Я ради прикола хотел постримить, сейчас вот была Лига Чемпионов, насколько я понимаю, ради прикола хотел со своими комментариями человека, который вообще ничего в футболе не понимает, постримить это. Но я резко понял, что нельзя. Нельзя стримить футбол, который показывается, потому что тебе там сразу заблокируют каналы и так далее. И я нарвался на канал, который, знаешь, как из этого выкрутился? Сидят просто 4 чела. Они стримили так футбол. Сидят 4 чела.
5: Перевернули стол.
4: Нет. Они сидели просто вот так вот. В левом нижнем углу было нарисовано вот так вот футбольное поле. И на нем вот типа были вот эти вот какие-то типа футболисты. Да, но это в компьютерном, они не сами двигали. И вот эти вот фишечки в какие-то типа моменты двигались просто. Не постоянно, а двигались, чтобы какие-то моменты. И они вот на фоне того, что они вот в этом уголке видели, они сидели, обозревали. Так, ну, судя по всему, там сейчас ПСЖ они там отбили. И у этого были зрители. Много зрителей. Там было тысячи или сколько-то вроде того.
5: Ну, понятно, что мы, когда смотрим футбол и анализируем, мы отвлекаемся от проблем в реальной жизни. Ты начинаешь туда вот погружаться. Не в проблемы, а в футбол. Да. И как-то отключаешься. Слушай, а вот если, допустим, поставить телевизор на заднем плане, и вот 4 человека обсуждают.
4: Я вот не знаю.
5: Ну, какой-то такой вот маленькая картинка. Не
4: знаю. Я не знаю, но мне кажется, тоже нельзя, иначе бы тогда они бы это... Слушай, а есть же люди, которые футбол вообще по радио слушают.
5: Раньше слушали по радио. Нормально было. Я не знаю, как без картинки. Вот как мне дедушка говорил, дедушка вот мой, он футболист, тоже был профессиональный, насколько это можно было в Советском Союзе, вратарь он был. И он говорит, сейчас комментаторы, типа, раздражают. А вот комментаторы были оправданы тогда, когда мы слушали по радио. Тогда, да, да, нужен, чтобы постоянно подробный комментарий того, что происходит. А сейчас, типа, они только отвлекают вот это все. Представляешь, вот так сидишь около приемника, и там выходит удар, мимо.
4: Да.
5: И, все,
4: и ты ничего
5: и просто
4: не
5: фантазия
4: видишь.
5: Вот так на 140%.
4: Да. Офигеть.
5: А сейчас смотрим, понакопим себе телевизоров 100 дюймов диагонали. И еще нет, полглаза вот так смотришь, там что-нибудь.
4: И удовольствие от этого получаешь ты в 1000 раз меньше, чем твой дедушка, когда он по радио слушал и сам додумывал, там представлял. Потому что фантазия развивала, что это было невероятно красивый футбол. А сейчас ты это видишь и ничего не чувствуешь.
5: Да ты как придешь в кино, там супер графика, все такое красивое, а кайфа нет.
4: Души нет уже, душу забрали.
5: Как Mortal Kombat 2. Ну все классно, вообще идеальная картинка. А думаешь, сидишь, ну ладно, понять. А, Джонни Кейдж, ладно. Побрюзжали немножечко по прошлому, теперь возвращаемся в реальность.
2: Все топовое по-белорусски на радио Скиф.

0: Ну, сводить треки я так и не научился. Когда-нибудь научимся. Когда уже не
1: Ой,
0: надо
1: да кому
0: будет.
1: Это надо? Да, все, слабаки надо. Только сводят.
0: Это вот, правда.
1: Настоящие альфа-самцы выходят и говорят, я не свел. И
0: че? И че, да. И че мне сделаете теперь? Вот такой вот я диджей.
1: Так, самое главное... новости! У нас есть новости! Новости!
0: Да!
1: Новости!
0: У нас как раз второй выход 9 часа, это новости. А новости у нас сегодня вот такие. Смотрите. IT-конфликты... способные рассказывать новости, стали новым трендом. Сталин. В Кремниевой долине вырос спрос на девушек, которые могут предложить не только, но и обсудить последние новости в мире технологий. Вот тут даже рассказывают, сколько вот люди готовы платить 5000 рублей в час. Ой, 5000 долларов в час за это.
1: Рублей.
0: В Кремниевой долине там.
1: Все так плохо. Уже, во-первых, в рублях рассчитываются. Все понятно. Докатились.
0: При этом, значит, девушка рассказывала, что раньше она была финансистом, но ушла из профессии, испугавшись, что ее заменит ИИ. И пошла вот... предоставлять, значит, ну вот она, видишь, как оказалось, она финансист, она может и поговорить, и, в общем, и...
1: И что?
0: Ну, там...
1: И послушать, да.
0: И, ну, там... Нет, ну...
1: И поговорить, все понятно, в микрофон. Так, и что еще?
0: Сейчас у нее огромный поток клиентов, особенно из NVIDIA, которые зарабатывают на буме искусственного интеллекта.
2: Пять тысяч рублей в час.
1: Сейчас же Эльдара на подъезде.
2: Вот это они там в Кремниевой долине плохо у них все.
1: А мы вам говорили. Следите за госдолгом своим. Из космоса видно уже.
0: Так, ладно. Идем дальше.
1: У меня есть новость, рубрика из разряда «Хозяйки на заметку».
0: Давай.
1: Вот это вот титулованное адвокат именитый заявил, что жена может отсудить подарки, подаренные мужем любовнице.
0: А я что-то читал про это, да?
1: Да, все, то есть подарил, грубо говоря, простым языком, подарил ваш муж любовнице тачку, можно отсудить половину.
0: Да.
1: Вот. Либо целую забрать, но вторую часть ему отдать. Да. Главное доказать, да, что это были, ну, что это куплено на ваши общие деньги. А в браке все общие
0: все
1: деньги.
0: Все общие.
1: Поэтому...
0: Там история как раз была, что, значит, девушка... ты эту новость читал, да?
1: Ну, тут уже комментарий адвоката, видимо, относительно этой новости.
0: Ну да, значит, девушка, она в спортзале, у нее, значит, был брак. И брак этот, значит, ну, она решила себя как-то улучшить, потому что поняла, что брак трещит по швам, надо заняться телом, и пошла в спортзал. И в спортзале, в раздевалке в женской, она подслушала разговор двух женщин, которые говорят, вот мне вот мой там любовник там тачку подарил. И причем в полных подробностях это описывала, и эта женщина узнала в том рассказе своего мужа.
1: Ничего себе.
0: И как... И она
1: жена сказала, вот, кстати, его жена.
0: Да, она, короче, узнала своего мужа, но она не стала ничего никак это. В итоге, конечно, подала на развод и так далее. А когда подавала она на развод, она вспомнила, что они делали брачный контракт, когда поженились. И по брачному контракту все, что они нажили... короче, там был такой пункт «изменщик». Он получает свободу просто, видимо, о которой он мечтал. А вот тот, кого обманули, предали, он получает все остальное. И таким образом машина даже, которую он подарил любовнице, перешла в собственность жене.
1: По брачному договору, конечно. А я так понимаю, что и без договора, то есть все совместно нажитое имущество, оно считается общим. Вот. И в том числе, если было подарено кому-то, передано третьему
0: лицу. А если ты на нее оформил, тогда же уже нет?
1: Ну, купил-то ты на ваши
0: бабки. Купил, но оформил на...
1: И написано, что там уже детали появились, что оспорить можно в течение года с момента, когда вы узнали о нарушении своих прав. Короче, и сложновато доказать сам факт дарения.
0: Знаем мы эти неторопливые оспаривания, когда квартиру купил у бабушки, которая потом сказала, ну, это мошенники, и вы потом 2 года вместе с этой бабушкой живете, ждете, пока там решат в итоге, чья это квартира. Видел я эти рилсы. Такая новость, которая, кстати говоря, довольно интересно звучит, особенно в свете того, что у нас реально у всех зависимости от маркетплейсов. В Корее набирают популярные сайты для фейкового шопинга. На сайтах по доставке одежды или еды вы добавляете товары в корзину, вбиваете адрес и делаете заказ. курьер якобы выезжает по вашему адресу, его передвижение даже показывается на карте, вот этот вот скейтборд едет, вот как. Uh-huh. Но на самом деле вам ничего не везут, и деньги с карты тоже не списывают. Говорят, таким образом можно побороть шопоголизм или даже голод, получить заряд быстрого дофамина и, самое главное, сэкономить деньги.
1: Что побороть?
0: Шопоголизм. То есть ты в итоге типа сделал заказ, едет курьер, но ничего тебе не привозит. По-моему, меня это только выведет из себя.
1: Да.
0: Особенно, когда ты видишь, что курьер там тебе везет какую-нибудь еду, и вот он там где-то застрял или долго стоит. Меня это, наоборот, не успокаивает. Я еще беситься сильнее начинаю.
1: Ну да, когда такси вызываешь и смотришь, что водитель, ну машинка эта желтенькая, 0,001 тысячную секунды на месте стоит и не едет.
0: Просто... Да если бы... Да ладно уж, если бы так. И вот еще новость такая. Есть 90 минут тренировок в неделю продлевает жизнь на 50%, доказали ученые. То есть ты вот, допустим, тебе уже 100 лет. Ты уже вообще 100 лет, ты уже ничего. И ты просто по 90 минут в день занимаешься и до 150 доживаешь. Ну, получается же так. Один день 90 минут позанимался, на 50 лет подольше пожил. Ну, короче, тут полтора часа в качалке снижают риск смерти на 13%, проблем с сердцем на 19%, заболевания нервные на 27%, а депрессия и тревожность практически сходят на нет. Ну, то есть, типа, чуть-чуть позаниматься надо, и ты не будешь депрессовать, и даже меньше с 13% вероятностью, что умрешь. То есть, раньше, допустим, вероятность, там, что тебя самокат собьет, была там 1000%, а останется 987%.
1: Ты бы хотел до 150 дожить?
0: О, так я же так и планирую.
1: Прикинь, это же на пенсию выходишь, и вот ты сколько-то там 70 лет живешь за вообще счет вообще чужих,
0: ну, счет государства. Так, да. И вы будете вот мне со своих налогов платить эти пенсию, я буду вот так чилить.
1: Да, с уткой под кроватью.
0: Да, и вы будете еще это жестко меня уважать обязаны.
1: Почему?
0: Потому что я пожил, конечно. Я буду бегать, кошмарить всех и учить. А вы будете такие...
1: А ты будешь ходить вот так, шаркая по полу тапками и в трениках с оттянутыми?
0: Конечно.
1: Класс.
0: Так я вообще, вы что, ну да.
1: Но при этом в кепке Алькатрас.
0: Да.
1: Тебя будут звать во дворе дед Алькатрас.
0: Так и будут. А я потому что, так это они... Там вообще... Ну я не придумал, что... Все, давай, пожалуйста. Давай.
3: Филиал УРШ «Водоканал» на постоянную работу требуется начальник производства водоотведения. Заработная плата от 2800 до 3600 рублей. Справки по телефону 52-47-94, 52-47-94. В связи с ремонтом железнодорожного переезда по улице Московской движение автотранспорта будет закрыто с 9 до 16 часов 9 июня. Движение будет осуществляться через Липки.
4: 99,9 FM. Пицца и Наваи. Грустный эконом.

0: Реклама. Внимание! Автошкола «Приоритет Голд» проводит набор на категории Б, С, Е.
1: Телефон МТС 610-40-40.
2: Реклама на радио МТС 7-436-436.
3: Утреннее шоу 1 плюс 1. Калинин и Райтраум.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Тишина, да? А? Может, они не у нас сегодня? Да нет, была афиша.
6: Вроде афиша была. Может,
5: Ну и ладно тогда. Это же...
7: Значит, обсуждаем бразильский и южноамериканский футбол.
5: Мы же
7: в
5: у нас
7: целом.
5: Солдат спецслужбы идет. Мы же в эфире все равно. А это ребята, они, получается, у них меньше эфирного времени будет.
8: Ну да, я сейчас перепроверю, подожди.
5: А у нас точно, я афишу видел, эту вчера выкладывали.
8: Может,
5: Wild Ways группа. Может, у нас случилось? В 1 плюс 1. Знаю, все ребята.
8: 10.00, 9 июня, все правильно.
5: А
8: завтра Доминик Джокер.
5: Да.
7: Ой, мне так нравится, когда он приходит. Он
5: а
7: такой
5: он был...
7: хороший.
5: Да.
7: У нас, по-моему, раз-два был даже.
5: Нет, один
7: раз. Один
5: вроде,
7: раз.
5: Да.
7: Он
5: один
7: такой
5: раз.
7: Добряк, веселый. Сейчас
5: и он
7: Артем будет его
5: даже.
7: Гасить опять. Я присоединюсь.
5: Он, да,
7: он будет улыбаться и смеяться.
5: Он же пел даже. И я думаю, и опять споет. Ну, понятно, какую песню у нас другие не интересуют, да?
7: Доминик Джокер — это человек, который один из немногих, из пяти на моей памяти, кто приходит и по имени знает, к кому он пришел всегда, и здоровается по имени, это очень приятно.
5: Да, вот он прям так и сказал, Игорь, Диман,
7: Игорь,
5: салют.
7: Стас, Леха.
5: Да, вот Олег пришел уже.
7: Ладно, Олег пришел, а...
5: Что-то ты на не очень
7: Олег,
5: похож.
7: Олег, а там что, гробовая тишина? Это никого нет, что ли?
9: Никого.
5: Олег, честно говоря, на мужа Мэри Гу ты не очень похож.
7: Но придется за неимением другого, пожалуйста,
5: да, за неимением другого мужа Мэри Гу сегодня мы общаемся вот с этим человечком. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Меня зовут Мэри Гу.
7: Нет, тебя зовут Толя.
5: Толя.
9: Толя.
7: Совсем
9: Анатолий.
7: Забылся в этом союзе, в этом браке.
5: Анатолий,
7: у тебя имя есть?
5: Вот, как вот? Рок-группа.
7: Да. Wild Ways.
5: Да,
9: так. Да, есть такая.
5: Надо на Wild Way сегодня зайти, кстати, будет, мне там приехали.
7: Вот вы песни. Вот какую-то песню, наверное, принесли нам, да? А что смешного?
5: Да. Что смеешься? Над собой смеешься.
9: Мне страшно просто, что сейчас Толя Wild Way слушает.
5: Ага.
9: Я боюсь...
7: Не, а что страшного? У Толи Wild Ways
9: эфир
7: федеральный
9: идет. Я просто потом после эфира получу по лицу, если он придет.
5: Ну да, ты видел, какой Толи Wild Ways? Он, скорее всего, тебя выщелкнет вообще легко.
9: Ты по лицу получу.
5: Он? Ты видел, какой он жесткий вообще, опасный тип?
9: Видел.
7: Wild Ways.
8: Вообще-то нет.
5: Так я же это...
9: А, это прека.
5: Конечно.
9: Все, я понял.
5: Олег, да ты, если что, на него упадешь просто, и все. И...
9: Как шкаф.
5: Ну да, и все. Как шкаф-купе.
7: Есть шкаф-купе, есть шкаф-плацкарт, и сидячий еще есть шкаф.
5: Да.
7: Вот ты, кстати, сейчас сидишь. Здравствуй, Олег.
9: Здравствуйте.
7: Как твои дела? Все нормально?
9: Да хорошо, да.
7: Что новенького произошло за вчерашний день?
9: За вчерашний день... Слушай, я что-то вырубился очень рано, а потом такой проснулся и такой, точно, детская минутка.
7: Детскую
9: вот
7: минутку,
9: поставил.
7: Да, молодец, и смиксовал там даже красиво.
9: Да.
5: А знаешь, почему Олег, он как шкаф-купе?
7: Как?
5: Потому что почему? Он, чтобы закрылся, надо коленкой как следует уж трамбовать.
9: Не, ну это хорошее.
5: Ну, конечно.
7: Олег, ну что ему все сходит с рук?
9: Ну, понимаешь, я просто понимаю, что это шутки.
7: А, понятно.
5: Да.
9: И я понимаю, какой все-таки Артем в жизни.
5: Да.
7: А какой?
9: И как бы на таких не обижаются.
5: Да.
9: Да и тем более, обижаться тоже плохо.
5: Вообще-то. И мужчину только огорчить можно, обидеть нельзя, ясно?
9: Вот.
5: Так что огорчить. Вот так.
7: Ясно. Ну вот, заруинили нам эфир, вот все.
5: Я вообще-то теперь могу считаться официально самым сильным ведущим.
7: Почему?
5: Если что.
7: А.
5: Ну, вы видели, какую я там шину тягал вообще? Я теперь самый сильный ведущий.
9: А я, кстати, так и не посмотрел.
5: Ну и вот. Так и лучше не смотри, а то испугаешься, потом будешь ко мне на «вы» обращаться. Я знаю таких.
7: Знаешь, как у нас проверяли, сильно ты или не сильно? Подними.
9: Ничего себе.
5: И я такой бросился поднимать сразу.
7: Ну ты же сильный, конечно, надо подтверждать.
5: Ну конечно. Так, ладно, давайте послушаем.
7: Ладно, тогда поболтаем о том, о сём, там, поговорим про южноамериканский футбол, как и делали.
5: Я бы вот, честно говоря, Диму Маликова бы послушал.
7: Да?
5: Угу.
7: Я бы тоже.
9: А Дима Масленников?
5: Нет. Ну это они, кстати, в итоге выпустили с Даником трек, вы видели. А вот Дима Маликов. Пожалуйста. Очень прикольно получилось. Дима Маликов приходил, про шоу рассказывал, что они по классике шоу ведут, и они там переосмысляют всякие...
9: По классикам шоу ведут.
5: Интересные произведения классические переосмысляют. Угу. И они сделали еще ответвление, где вот переосмысляли русские сказки, и там я уже ведущий. Я прям представляю, какой облом, типа, у гостей они такие идут, думают, что там Маликов ведущий, а там...
7: А там ваш покорный.
5: Ваш покорный слуга. И они сразу в прожарку попадают, жесткую.
9: Medium rare.
5: Нет, там уже well done.
7: Well-dwaze.
5: А,

0: и Рэй Траун.
1: Обсуждать южноамериканский футбол, потому что группа Wild Ways пока что не уважила нас своим присутствием. Но, тем не менее, у нас всегда, если что, есть...
2: Американский футбол.
1: Южноамериканский футбол. Да. И так что, смотрите, я вот как считаю. River Plate, а какие там вообще команды есть? А то мы что-то одни и те же команды.
2: Boca Juniors, River Plate.
1: Это мы уже поняли. Ну вот смотри, допустим, вот из команды из Мендеса, Годой Круз, Велес Сарсфилд.
2: Какой Круз?
1: Годой. Баракас Централис, Буэнос-Айреса.
2: Баракас Централис.
1: Да. Uh-huh. А Атлетико Тукуман, Аргентинус Хуниорс, Арсенал. Альдо Сиви, Мар дель Плата.
2: Вот это как красиво, да, звучит?
1: Вообще, да. Гимназия и Эсгрима из Ла Платы. Эстудиантес из Ла Платы. И они также сейчас где-нибудь на этом, как его...
2: На своем южноамериканском радио.
1: На южноамериканском радио такие, ну прикиньте, а реально у них называется Нахабино. И хихикают, сидят. Нахабино. Ну и все тогда, а чё?
2: Так давай, чё ты, звонки, поехали.
1: А, то звоните, обсуждаем южноамериканский футбол, ждем, пока придет группа Wild West. Но чё-то даже никого, никто не написал, никто ничто задержит.
2: Ну забей, все, поехали,
1: ну,
2: значит,
1: ладно,
2: значит
1: тогда.
2: Без гостей сегодня.
1: Значит вот так.
2: Язык без гостей. Давай, кто там?
1: А у нас на связи человечек из Саратова, я предполагаю. Ну вот, мы только начали звонки принимать, они сразу пришли. Вы бы хоть предупредили, господа дорогие. Алло, сейчас мы там, у нас уже человек, мы не можем дружить.
2: Здравствуйте,
1: алло,
2: как
1: привет,
2: вас зовут?
1: Как тебя зовут?
3: Здравствуйте.
1: Здрасте.
3: Алло, здрасте, меня зовут Рита.
1: Рита, расскажите, пожалуйста, и вот южноамериканский футбол не чужд вам?
2: Только честно.
1: Да.
3: Я, ну, не понимаю, я не знаю про этот футбол ничего. Ага. Я хочу сказать, что я из Перми.
1: Так.
3: И у нас есть замечательная команда «Амкар».
1: Да.
3: Так.
1: Есть или вот. Была?
3: Есть.
1: А сейчас она есть,
3: да? Она была, много лет была в премьер-лиге, как бы, в российской, а потом она, конечно, скатилась.
1: Ага.
2: Ну, она сначала закрылась, да, а потом, видимо, да, возродилась. Я просто не слежу за первым.
1: Ну, что-то, наверное, такое.
2: Но, тем не менее, город гордится,
1: да,
2: правильно?
1: Да.
3: Город гордится, да. У меня муж ходит на каждый матч, как бы, и...
2: А я, кстати, знаю...
1: Это... Ну, вот это реально фанат футбола, он на каждый матч Амкара ходит. Это легко быть фанатом футбола и смотреть матчи Барселоны просто по телеку.
2: У меня есть в голове факт неожиданный, почему Амкар так называется.
1: Почему?
2: Это из двух слов, из двух этих... Аммиак и карбамид.
1: Реально?
2: Да.
1: Офигеть.
2: Вот так вот.
1: Ладно, спасибо за звонок.
2: Спасибо вам большое.
1: Пока, хорошего дня. И у нас в гостях...
2: Взял, ты взял, скинул Риту на полусловие.
1: Ну так у нас гость пришел.
2: Так гость пришел, время 15 минут 11. Ну да. Подождет, ничего страшного.
1: Вы бы хоть это написали, мы уже думали, что вы все там это как его.
2: Мы думали, что вы умерли все.
1: Или там в лифте где-нибудь, лифт упал с вами, и вы уже Олега даже попросили представить, как будто бы он муж Мэри Гуда.
2: Он вместо тебя сидел, отвечал на вопросы.
1: Но вот не получилось.
2: Ну что, давай,
4: всем привет.
2: Где ты был, что произошло?
1: Привет.
4: Да навигация меня подвела.
1: Ну, у нас так это... Да навигация подвела, просто вышел позже на 30 минут из дома, проспал.
4: Ехать вот по этим, по перекресткам, по светофорам, считать, просчитывать.
2: А, вот это по шагам называется, новый трюк, когда не работает. Это когда у тебя типа интернет или навигация не работает, в Яндексе можно по шагам, типа вот чекпоинты вот такие. Доехал до этого, нажал, что ты проехал это место, потом другое. Ну, типа так. Так ты же так ехал, нет?
4: Нет, такой методики я не знал. Возможно, если бы знал, бы приехал вовремя.
1: Не, он просто, типа, считал шаги. Так до этого светофора 656 шагов, потом направо повернуть там 1866. Да. Потом 1832 шага, и вот ты сбился, и поэтому не там повернул. Рассказывай, что ты нам принес. А где ребята?
2: Где группа?
1: Да.
2: А они еще идут по шагам, скорее всего.
4: Группа, да, все еще идут по шагам. Слушай, да, что принес? Принес вам новые синглы наши.
1: Ага.
4: Я у вас не был давно.
1: Да мы тебя вообще последний раз видели на свадьбе.
4: Подумал, приду сегодня. Вот, да, кстати. Так,
1: да,
4: это кстати,
1: когда
4: так
1: было?
4: И не спросил, как свадьба вам понравилась? Хоть?
2: Так в смысле, да, это вообще... вы должны у нас спрашивать, понравилось. Конечно, нам понравилось.
1: Нам-то понравилось, конечно. Только это было давно уже. Новую надо какую-то...
2: Уж как надо еще свадьбу какую-то сыграть вам. Так, хорошо, песни, значит. И все песни в период твоего отсутствия сейчас и послушаем, правильно?
4: Все, да.
2: Все 27 штук.
4: Все 27 штук, что мы выпустили за это время, пока я здесь отсутствовал, вот сегодня надо прогнать. По 15 секунд.
1: Обязательно это сделаем. Ну, только у нас на 15 минут меньше осталось. Так да, бы мы да. бы еще три альбома успели бы послушать. Да. Вот Олег подкинул песню, которая называется «Wild Ways, не помни». Это не что-то помни. Из новенького.
4: «Не помни»?
1: «Не помни».
4: Это еще не
1: молчи, не молчи. Не молчи.
4: Откуда она у тебя?
2: Это что, твои песни, это настольные вообще
1: да,
2: песни?
1: Да, конечно, я все песни
2: все
1: знаю.
2: Все диски лежат рядом с тобой.
4: Да, не молчи, это вот мы выпустили в эту пятницу. В общем, сейчас мы... На конвейерное производство встали, трек сочинили. Мы решили, короче, что бы ни написали, выпускаем. Написали, выпускаем.
2: Правильно,
4: написали,
2: не
4: выпускаем.
2: Надо задумываться.
4: Типа, да, короче.
1: Я-то вообще огромный фанат. Я так или иначе каждый день сталкиваюсь с таким явлением, которое начинается на Wild и заканчивается на S. Поэтому каждый
4: и
1: день...
4: Это...
1: Каждый день я там.
2: Ты про зон? Давай музыку слушать.
1: Чуть попозже вернемся, да.
0: Путешествуем во времени вместе. Радио «Скиф».

Требуются работники на сортировку лома. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-0009. Плюс 375-29-804-2009. Требуется водитель категории CE, МАЗ, линомер. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009. Требуется разнорабочие сторожа. Зарплата от 1500 рублей. Телефон 8029-712-0287. 8029-712-0287. В связи с ремонтом железнодорожного переезда по улице Московской движение автотранспорта будет закрыто с 9 до 16 часов. Движение будет осуществляться через Липки.

0: Late Round.
1: В гостях, ну рассказывай, как жизнь семейная? Что-то поменялось после свадьбы или это все штамп просто и...
2: Как жиль, так и жиль.
3: Слушай, интересно, как американские горки на самом деле. Там вот... Ага. Да, бывают яркие периоды, бывают не столь яркие, бывают... С адреналином, знаешь, бывают места.
1: Бывают,
3: ага. Да, бывают такие вот, просто ветерок дует, и как-то все вот ровненько.
1: Хорошо. А как можно, типа, строить семью, когда она в туре, ты в туре, вы все там,
3: какой?
1: У вас разные графики?
3: Если бы туров у нас стало поменьше, по крайней мере, у жены, так точно. Она почему-то игнорирует теперь туры, как появилась семья.
1: Ну, потому что, а как, надо дома посидеть, ну, а чего? Да. А ты-то наоборот такой, ну, я, наверное, в тур поеду. Она говорит, так ты только из тура вернулся. Да там, знаешь, новый тур вообще мы решили сделать, еще больше городов. Все города.
3: Я недавно вообще вот 4 города на машине объехал, вот настолько сильно хотелось. Мне на
1: настолько
3: говорить, что я аж в тачку сел и поехал.
2: Просто, в смысле, в режим путешествия? Просто так?
3: Или как? Не-не-не, просто, ну, мы концерты играли, и мы решили, о, погнали, пацаны, на машину, короче. Будем останавливаться на заправках, покупать хот-доги. Вот это все.
1: А чтоб подольше ехать, чтобы...
2: Да. Ты вообще автолюбитель, да? У тебя тачка какая-то прикольная, необычная.
3: Не, я не автолюбитель, я такой дилетант.
2: Ну класс, да. Я отлично знаю твою биографию. Не, просто у тебя какая-то тачка прикольная, я видел на видосах.
3: Тачка прикольная, да. Кадиллак называется, таких моделей очень мало.
1: Вот. Покажи, ой, скажи, какая, я посмотрю.
3: CT5.
1: Сейчас посмотрим. Кадиллак. Я просто знаю Cadillac Escalade, потому что я же рэпер.
2: Он смотрит не чтобы оценить внешку тачки, а чтобы посмотреть, сколько она стоит.
1: Да нет, я не буду. Подожди, ты сказал,
3: посмотри,
1: не об...
3: Доступная
1: вот
3: цена.
1: Подожди,
3: кстати,
1: вот такая. Сейчас. Вот это?
3: CT5, да, только черная. Full black.
1: Так она что-то, ты сказал, прям необычная, ну, типа
2: не
1: машина.
2: Не знаю, не так много Кадиллаков у нас, прикольно.
1: Ну за счет того, что Кадиллак, да. Не, ну...
3: Так как это...
1: Интересно.
3: Как Hyundai Sonata в целом.
1: Да, ну, по факту, да, но Кадиллак, конечно, шильдик Кадиллак все делает.
2: А вот интересно...
3: Ну, кстати, это сейчас разводило валюты, потому что, по сути, все эти Кадиллаки сейчас все собираются один хрен на тех же заводах в Китае, где собирается все остальное.
1: Они такие сидят, такие...
3: Да, и шильдики разные.
1: Машина там без шильдиков, и они такие, так, ну что это будет у нас? Давай, наверное, мода. Они такие, да нет, а моду уже выпустили.
3: Да.
1: Вешай Кадиллак,
3: да,
1: ладно, погнали. И все, и Кадиллак новый. А Кадиллак это американская, да?
2: Ну да.
3: Да.
2: Только Волгу делают у нас. Да?
1: А почему именно такой? Ты не хотел какой-нибудь себе Toyota Tundra или Dodge Ram? Вот ты едешь такой,
3: не,
1: и все прям...
3: Я сдавал...
1: И вся группа едет.
3: Не, я сдавал генетический тест, и там было написано 3% народа Северной Америки. Я понял, что я в душе американец, поэтому выбор стоял только в сторону маслкаров, да.
1: Как ты еще русский язык не забыл при всем при этом.
2: А 3%
1: такой. Говорил бы такой, так, как это по-русски?
3: Oh, yes.
1: Oh, shit.
2: Слушай, а кто вот, бытовой вопрос интересный, а кто вас в семье на ПВЗ гоняет?
1: Да.
3: На ПВЗ Максим диджей.
1: Он с вами живет?
3: Нет, он живет в другом конце Москвы, и поэтому, если на ПВЗ нужно через дорогу, он приезжает, чтобы забрать.
1: Ну, а вот тебе вот не чуждо сходить реально, вот просто спуститься вниз?
3: Да нет, конечно, я, если честно, всегда хожу на ПВЗ, потому что у нас, кстати, с женой отличительная черта, она всегда заказывает до двери, а я всегда до ПВЗ, потому что думаю, ну, будет лишний раз повод.
1: Выйти сходить из дома, же история.
3: Чисто из дома
1: выхожу, мусор выкинуть и на ПВЗ сходить.
3: Да,
1: типа... А если это еще объединить можно в одну походку, тогда вообще супер.
3: То вообще уже 7 тысяч шагов за
1: 100%. Конечно. Там уже нет, знаешь, я вот себя ловлю на мысли, что у меня ЖК, и вот я вот по этой линии иду, где у меня ПВЗ, пирожки там и еще там магнит какой-нибудь. А в кафе, чтобы кофе купить, надо на другую сторону перейти. И вот я иной раз уже туда даже не хожу, потому что думаю, ну что это туда сейчас?
2: Ну это так 10 тысяч шагов уже будет, это же не
1: далеко,
2: надо лишь, конечно.
1: Далеко идти, поэтому...
2: Давайте послушаем уже песню.
1: Смотри, есть две песни. «Не молчи» и «Капли». Какую бы ты хотел? Сейчас.
3: А мы можем одну песню
1: послушать? Нет, мы обе поставим, с какой хочешь начать.
3: Давайте начнем с «Не молчи» тогда.
1: Почему ты именно ее выбрал для первой песни сегодня?
3: А потому что она более летнее настроение имеет такое.
1: Все.
3: Летний эмо-вайб.
1: То есть там не будет, как у тебя в остальных песнях? Умираю.
2: Нет, скорее всего, там будет. Там просто день слова «лето» проскочит в середине.
1: Остальное... Да, там будет типа раньше просто «умер», а сейчас «я умер летом», и все. И вот летняя песня добрая. Там будет «Гроул» сейчас? Готовится нам?
3: Есть чуть-чуть.
2: Давай.
1: И грянул «Гроул». Поехали.

0: вон он пошел в разнос, послушайте.
1: Я так и знал. Вот это. Давайте послушаем, она более летняя.
2: Это боль!
0: Да,
2: это
0: да, да. Слушай, ну,
3: летняя боль.
0: Интересная группа, они вот прям продолжают наследие, вот Evanescence там тянется, вот это вот Аматори, Стигмата. Как ты считаешь, эта музыка, ну, понятное дело, у тебя на концертах много народу, тем не менее, это сейчас модное слово, нишевая музыка, или
3: нишевая, 100%.
0: Кто аудитория на твоих концертах? Это люди, которые ностальгируют по тем временам?
3: Да, или... на самом деле у нас очень взрослая аудитория стала, и сейчас бывает, лишний раз пытаешься, ребят, ну давайте слэм уже какой-то.
0: Ага.
3: А там уже все с одышкой, вот эти, знаешь.
0: Да.
2: Уже какой слэм?
3: Уже какой слэм, да, и уже, короче, все, ну, да, вот от 27 я могу сказать, от уже 27. Mm-hmm.
0: Поэтому... А как ты считаешь, почему вот те группы, которые были популярны в те времена, они сейчас все как-то и за рубежом, в том числе даже и Tokyo Hotel, они что-то пытаются камбэкаться, но как будто бы нет никакого вообще фидбэка. И у нас тоже самая история, нет, а вот у вас прям попёрло.
3: Да не, мне кажется, во-первых, кажется, у Tokyo Hotel там, наоборот, сейчас чудо там.
0: Разве?
3: Расцвели, по-моему, нет? Заново. Ну, там,
4: ну, нет, у них
3: Билл
4: есть,
3: Каулис,
4: да,
3: конечно, чуть-чуть сейчас там.
4: Второе пришествие некое есть.
3: Mm-hmm. Да.
4: Ну, ты, наверное, это, Tokyo Hotel более легкий рок, наверное, у ребят-то пожестче.
3: Не, мне кажется, в целом, просто тяжелая рок-музыка, она всегда обособленно двигалась.
0: Ага.
3: Как бы, даже когда нет мейнстрима, как бы, там все равно обособленно это движение, оно, типа, всегда существует.
0: Да.
3: То есть... Поэтому, собственно, есть люди на концертах. Просто одно дело, когда там эпоха гранжа, да, и это действительно становится поп, там, как Нирвана, все такое. Просто сейчас пока, возможно, не эпоха.
0: Сколько у тебя самое большое на концертах, самая большая площадка ты собирал?
3: Стадиум.
0: Стадиум, ну, типа 7-8 тысяч.
3: Ну, там не было, конечно, 7. Во-первых, это все ложь, что стадиум вмещает 7. Максимум вмещает там 6400, учитывая то, что еще обычно еще вписок нужно сделать, человек 300, вот тебе и 6 тысяч в целом.
4: Подожди, а как вот эти люди, вот ты говоришь, не слэмятся, они как вот стоят на концерте? Они хотя бы там, не знаю, козу банально делают там что-нибудь.
3: Нет, но они отрываются, просто как это делали раньше, когда, я помню, году 2016 мы катались.
0: Да-да-да.
3: Да, конечно, там энергетика была другая. Сейчас
0: или
3: уже...
0: как это делали еще раньше, когда дрались прямо и у клуба, и потом внутри клуба.
3: Нет, сейчас они как бы, ну так, чуть-чуть вялый слэм такой, знаешь.
0: Ага. Ты бы хотел, чтобы эта музыка прям типа супер популярная ушла, чтобы ты там начал прям стадионы какие-то?
3: Нет, конечно, я бы такого не хотел. Зачем вообще? Я бы хотел играть вот Калугу на 350 человек, мне очень нравится.
0: Ну просто смотри, это знаешь, это вот как у меня с Канье Вестом было, когда все вот эта седая ночь вышла, и все такие сразу...
4: У тебя с Канье Вестом было?
0: Нет, не это.
3: Он сразу не твой любимый артист?
0: Да, всем
3: когда... У меня так было с группой 21 Pilots.
0: Да? Все когда начали слушать, все такие: Канье Вест, я такой, уберите, оставьте это мне, не надо, оно не нравится. Ну вот и у тебя так же, типа, когда оно прям совсем уйдет, ты почувствуешь, что это больше не андеграунд, это мейнстрим, и как будто бы ты сам стал тем, против чего боролся, ну вот это вот, знаешь, нет у тебя такого?
3: Конечно, есть.

Учреждение образования Кохановский государственный колледж осуществляет прием учащихся на основе общего базового образования с получением общего среднего образования по квалификациям. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории CDF, водитель автомобиля категории C, водитель погрузчика третьего разряда, машинист экскаватора четвертого разряда, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов третьего разряда. Срок обучения 2 года 10 месяцев. Прием на обучение в колледж осуществляется с 15 июня по среднему баллу свидетельств о базовом образовании. Всем нуждающимся предоставляется общежитие. Более подробную информацию можно получить на сайте колледжа или по телефону 8021 362 93.

0: 42-00-97, 42-00-63, 42-00-63, 829-335-96-14, 829-335-96-14. Требуются работники на сортировку лома. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-00-09. Плюс 375-29-804-00-09.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Короче, подытожим. Значит, да. Музон делается, все делается, по кайфу, фиты, ладно. Все
3: четко, ждите, концерты подписывайтесь. Stay tuned, как говорится.
4: Да. Держите руку на пульсе. И Толя еще и приходите, и он на концерте сказал, что он гитару съест.
3: Да.
4: Басиста.
3: Да.
4: Да, басист поэтому ушел из группы, они его гитару съели.
2: Подслушал разговоры, да?
5: Блин, хочу, короче, басиста съесть на этом концерте.
4: Ой. А потом, почему басист ушел? Ладно, спасибо что тебе. Пришел, спасибо. А мы с вами до завтра спасибо, прощаемся, тебе. Пойдем Наташу еще раз поздравим и по домам спать. Были Wild Ways, это Кирилл, там Олег, это, короче, Алин и я здесь, и Лиза. Короче, тут все вообще.
2: Все, кто по кайфу.
4: Все, кто по кайфу.
1: Слушай на радио Скиф.

0: Асия и Звонкий. Фонари. КамАЗ, Валерия и Red Square. Зеркала.
1: Открой Скиф. Радио Скиф.

0: mod.odinok.net.
1: Больше 11 часов.
2: Хорошее настроение.
3: На радио «Скиф».

0: Реклама.
1: Внимание! Автошкола «Приоритет Голд» проводит набор на категории Б, С, Е.
2: Телефон МТС 610-40-40.
0: Реклама на радио МТС 7-436-436.
3: Всем привет! На календаре вторник, 9 июня. С вами я, Маша Криневска, на волнах Радио Скиф. Просыпаемся, ловим бодрые ритмы и настраиваемся на отличный день. А вы знали, что сегодня свой день рождения празднует главный пират Карибского моря, харизматичный Джонни Депп? А я предлагаю провести этот вторник так же ярко и дерзко и с легкой безуминкой, как его лучшие персонажи. Включаем громкость на максимум и погнали. И совсем скоро мы узнаем, что же нам подготовили звезды.

0: тридцать обратно. Сомнения меня не любит, не любит меня.
1: Tell me what I'm feeling, my head.

0: Гороскоп на радио Скиф.
1: Овны, внутреннее чувство правильного пути надежнее, чем точный, но чужой план. Тельцы, сегодня вы заметите важные психологические установки, требующие изменений. Это станет важным шагом к решению проблемы. Близнецы, ваша идея может вызвать отклик единомышленников и вместе с тем наткнуться на возражения. Раки, ощущение верного направления в делах сейчас важнее детального плана. Доверьтесь ему. Львы, выход за рамки привычного маршрута принесет неожиданные и ценные открытия. Девы, четкая и спокойная речь поможет договориться, хотя чужие условия могут требовать уступок. Весы, доброта к другим всегда возвращается доверием и уважением. Помните об этом. Скорпионы, обратите внимание на сигналы организма. Здоровье всегда важнее всего. Стрельцы. После полудня придет желание реализовывать проекты, а не просто мечтать. Позвольте себе начать что-то прямо сейчас. Козероги. Разговор с кем-то из близких о важном может быть сложным, но сам факт его начала уже что-то поменяет. Водолеи. Полет фантазии сегодня может быть остановлен сдерживающими факторами и непониманием. Рыбы. Интуиция подскажет верное решение в материальном плане. Доверяйте себе, и это откроет новые возможности. И для всех знаков зодиака. Сегодня 9 июня, вторник. Звезды советуют провести утро в спокойном темпе. Ближе к полудню появится желание действовать, начинать и пробовать новое.
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается.

Гибели Аллы Оршева до канала на постоянную работу требуется начальник производства водоотведения. Заработная плата от 2800 до 3600 рублей. Справки по телефону 524794. 524794. Требуется водитель категории С, Е, МАЗ, длинномер. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009. В связи с ремонтом железнодорожного переезда по улице Московской движение автотранспорта будет закрыто сегодня с 9 до 16 часов. Движение будет осуществляться через Липки.

Требуются работники на сортировку лома. Зарплата высокая. Телефон +375 29 804 2009. +375 29 804 2009. Требуются разнорабочие и сторожа. Зарплата от 1500 рублей. Телефон 8029 712 02 87. 8029 712 02 87. В эфире радио «Скиф», и совсем скоро в 12 часов дня традиционный блок новостей, только важная и проверенная информация. А сразу после выпуска мы перейдем к самой приятной части нашего эфира. Программа «Рабочий полдень» откроет свои двери для ваших приветов и поздравлений. Будьте в курсе событий и оставайтесь в хорошем настроении. Пишите в наш вайбер уже сейчас, чтобы ваш привет прозвучал первым. 210639 и номер студии для звонков 518. 73-19. Сначала факты, потом эмоции.

0: Борше полдень.
1: На радио Скиф новости. Новости.
2: У микрофона Сергей Бойко. День добрый. Председатель Оршанского райисполкома Леонид Мойжик и его заместитель Анастасия Прокофьева встретились с коллективом городской больницы номер 1 имени Семашко. Глава района познакомился с медицинскими работниками, рассказал, по каким направлениям развивается Оршанщина и как сам выстраивает работу и какие задачи ставит на ближайшее время. Но главной частью встречи стал живой разговор. Участники диалога обсудили важную тему кадров, а именно молодых специалистов, арендного жилья и того, как удержать специалистов в профессии. Высказали пожелания по оформлению комфортной городской среды. Медики рассказали о мероприятиях, которые проводятся для работников Оршанской центральной поликлиники, поделились достижениями, сообщает Оршанская газета. Коллектив Оршанской поликлиники номер 3 поздравил с 85-летним юбилеем врача-терапевта отделения профилактики

0: Эли Францевну Лисецкую. Свой путь в медицине она начала в 1966 году акушером-гинекологом Нешвежского роддома. С 1968 года трудится в Оршанском районе. Более 40 лет работала в больнице на станции Орша. Врачом-акушером-гинекологом была заместителем главного врача по медреабилитации и экспертизе трудоспособности. С 2012 года Нелли Францевна работает терапевтом в поликлинике номер 3. Она лечит не только точными предписаниями, но и искренним участием и добрым словом. В этом году именинница еще одна круглая дата – 60 лет трудового стажа в здравоохранении, сообщает Оршанская газета. В милицию обратилась 40-летняя жительница Гомеля, которую мошенники заставили приехать в Минск для декларирования денег. Сначала аферисты позвонили гомельчанке под видом работников Белпочты и попросили назвать код из СМС для получения посылки. Затем с ней связались незнакомцы, которые представились сотрудниками отдела по кибербезопасности. Они сообщили, что женщина якобы стала жертвой мошенников и одновременно является подозреваемой по уголовному делу. Жительницы Гомеля начали угрожать обыском и порекомендовали задекларировать личные сбережения. Женщина собрала более 92 тысяч долларов эквиваленте, которые у нее были от продажи квартиры, и поехала в Минск, где передала деньги курьеру. Затем гомельчанку обманули во второй раз. Ей сообщили, будто бы мошенники успели взять на ее имя кредит. Чтобы его аннулировать, женщине сказали оформить на себя зеркальный займ. Женщина вернулась в Гомель и в нескольких банках взяла кредиты, после чего снова направилась в столицу, где передала неизвестной женщине 32 тысячи рублей. После передачи средств с ней перестали выходить на связь, и жительница Гомеля поняла, что стала жертвой мошенников. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работает более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. Оршанский «Витен» стал вторым финалистом 37-го чемпионата Беларуси по мини-футболу. В Гомеле в четвертом поединке полуфинальной серии действующие чемпионы одолели местный «БЧ» в серии послематчевых пенальти 4-2. «Витен» выиграл полуфинальную серию со счетом 3-1. Ранее первыми финалистами чемпионата страны стали лидеры регулярного сезона «Спортсмены столицы». Таким образом, как и год назад, «Витен» и «Столица» поспорят за золото национального первенства. Первая встреча состоится 15 июня в Минске, 19 июня команды сыграют в Орше, а 23 июня снова встретятся в Минском спорткомплексе «Уруча». В золотой серии прошлого года «Витен» одолел «Столицу» со счетом 3-2. Это вся информация к этому часу. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: Сегодня облачно с прояснениями, возможен дождь, днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы, ветер северо-западный слабый. Самый теплый день 9 июня с температурой плюс 31,5 был в 1999. Самый холодный плюс 3 в 1993 году. Сейчас в Орше 17 градусов тепла. Источник прогноза погоды – «Белгидромет».
2: Тестостерон и света. Сладкая вата.

0: с нами? Отлично. Радио Скиф. В рабочий полдень. Программа поздравлений на Радио Скиф. В рабочий полдень.
1: Итак, трудовые будни в самом разгаре, время сделать паузу, да еще со вкусом. На Радио Скиф стартует программа «Рабочий полдень», и мы здесь, чтобы зарядить вас отличным настроением и музыкой до конца дня. Ловите наши координаты для связи, пишите вайбер на номер 210639 или звоните прямо в студию по номеру 518319. Проведем этот полдень вместе и ярко. Анастасия передает пламя. Привет Руслану и желает потрясающего дня.

0: Реклама.
1: Устал от тусклого света и неисправных фар? В СТО «Вираж» появилась новая услуга – ремонт и обслуживание фар, а также установка современного билет-света. Обеспечьте своему автомобилю яркое и безопасное освещение. Быстро, качественно, по доступным ценам. Мы находимся по адресу Белинского 3D. Спешите!
2: Категории Б, С, СЕ в автошколе «Приоритет Голд» на Энгельса 4, район городского рынка или в Ледовой арене. Удобное время занятий, современный автопарк, профессиональные инструкторы, автомобили с механической и автоматической коробками передач. Звони 610-40-40.
0: Реклама на радио МТС 7-436-436.
3: Производственный филиал «Савушкин продукты» в городе Орша приглашает на работу каменщика, штукатура, облицовщика, плиточника. Телефон 8044-562-6303. 8044-562-6303. Дубровинский рай «Агросервис» требуется водитель автокрана, водитель амкадора, зарплата от 3000 рублей. Машинисты, бульдозер, экскаватор, автобетоносмеситель, зарплата от 3500 рублей. Телефон плюс 375-29-712-98-80, плюс 375-29-712-98-80. КУП «Оршанский спецкомбинат» требуется специалист по организации закупок, юрист, специалист отдела кадров, рабочий зеленого строительства, водители категории «Б», «С», официант в кафе. Телефон 53-34-61, 53-34-61, 8029-894-2502, 8029-894-2502. Предприятию требуются электросварщики с опытом работы. Оплата достойная. Телефон 8029-650-2232. 8029-650-2232. 8029-713-45-56. 8029-713-45-56.

Рабочий полдень на радио Скиф продолжается. Пишите свои приветы, делитесь планами. Мы зачитаем все самое сочное. Наш номер вайбера 210639, номер студии для звонков 518319. Кирилл желает всем аршанцам отличного настроения.

0: Реклама. Цените время и вкус? Рыбный магазин «Океан» в Орше – ваш правильный выбор. Рыба свежемороженая, копченая, слабосоленая, икра и морепродукты, готовые полуфабрикаты. «Океан» – ваша рыбная гавань. Центральная площадь напротив Дома торговли.
1: Реклама на радио МТС 7-436-436.
2: Производственный филиал «Савушкин продукты» в городе Орша приглашает на работу уборщика территории, уборщика помещения, слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, приемщика сдатчика пищевой продукции, слесаря, ремонтника, слесаря, сантехника, водителя автомобиля категории С, Е, облицовщика, плиточника, штукатура, каменщика. Телефон 8044-562-6303. 8044-562-6303. ОАО «Завод Легмаш» требуется начальник отдела технического контроля с зарплатой 3440-3950 рублей. Ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей. Инженер-технолог 2000-2300 рублей. Инженер-конструктор 2000-2300 рублей. Слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей. Повар 1330-1870 рублей. Телефон 42-00-97, 42-00-97, 42-00-63, 42-00-63, 8029-335-96-14, 8029-335-96-14. Филиалу «Оршанский хлебозавод» на постоянную работу в новый магазин «Городской поселок Ореховск» требуется администратор торгового зала и продавцы. Телефон 51-97-32, 51-97-32, 8044-540-46-19, 8044-540-46-19, 8033-624-48-14, 8033-624-48-14. Требуется водитель категории С, Е, МАЗ, длинномера, зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009, плюс 375-29-804-2009. В связи с ремонтом железнодорожного переезда по улице Московская движение автотранспорта будет закрыто сегодня с 9 до 16 часов. Движение будет осуществляться через Липки.
1: Каждый час музыка, проверенная временем. На радио «Скиф».

Очки, кольца и Зиверт. Еда невкусная. Филатов и Кэрос. Одинокий пассажир.

0: Время приветов и поздравлений подошло к концу. Прямо сейчас в нашем эфире музыкальная пауза. А ровно в 14.00 мы вернемся в студию, чтобы представить вам программу «Грани безопасности». Впереди много полезной информации. Оставайтесь на радио Скиф.
1: Весна 305 и Герман Гераскин. Кайфую.

0: Требуются работники на сортировку лома. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009.
1: 99,9 FM. Полина Гагарина. Твоими руками.
2: Кто ты? С чужими глазами напротив. Застыл, как на фото. Злость и вина. Свели скулы нам, а мы с тобой.

0: Реклама.
1: Устал от тусклого света и неисправных фар? В СТО «Вираж» появилась новая услуга – ремонт и обслуживание фар, а также установка современного билет-света. Обеспечьте своему автомобилю яркое и безопасное освещение. Быстро, качественно, по доступным ценам. Мы находимся по адресу Белинского 3D. Спешите!
2: Внимание! Автошкола «Приоритет Голд» проводит набор на категории Б, С, Е.
3: Телефон МТС 610-40-40.
0: Реклама на радио МТС 7-436-436.
4: Урша Громаш приглашает на постоянную работу начальника службы качества, начальника цеха, инженера-технолога, мастера цеха, фрезеровщика, штамповщика, тракториста, стропольщика, контролера станочных и слесарных работ, распределителя работы, маляра, слесаря механосборочных работ. Высокая заработная плата. Телефон 520548, 520548, 8033-329-6801, 8033-329-6801.
0: Удовольствие для души.
5: На 99,9 FM.
0: Радио «Скиф».

0: Дубровинский райагросервис требуется. Водитель автокрана, водитель амкадора, зарплата от 3000 рублей. Машинисты бульдозера, экскаватор, автобетоносмесители, зарплата от 3500 рублей. Телефон плюс 375-29-712-98-80. Плюс 375-29-712-98-80. Завод «Легмаш» требуется начальник отдела технического контроля с зарплатой 3440-3950 рублей. Ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей. Инженер-технолог 2000-2300 рублей. Инженер-конструктор 2000-2300 рублей. Слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей. Повар 1330-1870 рублей. Телефон 42-002-97, 42-002-63, 42-002-63, 8029-335-96-14, 8029-335-96-14. Филиал Орш «Водоканал» на постоянную работу требуется начальник производства водоотведения. Заработная плата от 2800 до 3600 рублей. Справки по телефону 52-47-94. Требуется водитель категории С, Е, МАЗ, длинномера, зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009, плюс 375-29-804-2009. Предприятию требуются электросварщики с опытом работы, оплата достойная. Телефон 8029-650-2232, 8029-650-2232, 8029-713-4556, 8029-713-4556. Требуется разнорабочий и сторожа, зарплата от 1500 рублей. Телефон 8029-712-0287, 8029-712-0287. В связи с ремонтом железнодорожного переезда по улице Московской движение автотранспорта будет закрыто с 9 до 16 часов. Движение будет осуществляться через Липки.
1: Все топовое по-белорусски на радио «Скиф».

0: Всем привет, любимый город! С вами Маша Кореневская, и это рубрика «Праздники на Радио Скиф». Сегодня вторник, 9 июня, за окном лето, но сегодня я выбрала самые сочные поводы для радости. Ловите праздничный хит-парад на сегодня. Что празднуем в мире и Беларуси? Международный день друзей. Самый теплый повод этого дня. Я официально заявляю, если ваш друг не прислал вам сегодня дурацкий рилс до обеда, это повод задуматься. Срочно звоните своим проверенным соучастникам и планируйте вечер. Благо, сегодня вторник, завтра на работу. Так что посиделки обещают быть культурными. Ну или как пойдет. Всемирный день пускания мыльных пузырей. Наловите лайфхак против стресса. Если на работе завал, а начальник смотрит как коршун, просто достаньте баночку с мыльными пузырями и начните их пускать прямо в офисе. Психологи говорят, это расслабляет. Ну а если уволят, что ж, зато вы ушли красиво и в пузырях. Всемирный день мотоциклиста. Все любители двух колес сегодня отмечают свой день. И как раз вовремя МЧС Беларуси предупреждает, что сегодня местами по стране ожидаются грозы. Так что, дорогие байкеры, если будете лететь навстречу ветру, не забудьте дождевик, а то романтика быстро превратится в легкое аквапланирование. С вами была Маша, которая всегда найдет повод для улыбки на Радио Скиф. Не переключайтесь, ведь дальше будет еще жарче.
1: Джонни, помню.

0: Учреждение образования Кохановский государственный колледж осуществляет прием учащихся на основе общего базового образования с получением общего среднего образования по квалификациям. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории CDF, водитель автомобиля категории C, водитель погрузчика третьего разряда, машинист экскаватора четвертого разряда, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов третьего разряда. Срок обучения 2 года 10 месяцев. Прием на обучение в колледж осуществляется с 15 июня по среднему баллу свидетельств о базовом образовании. Более подробную информацию можно получить на сайте колледжа или по телефонам 8021-362-9348, 8029-898-7183. Требуются работники на сортировку лома. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009. Требуются разнорабочие и сторожа. Зарплата от 1500 рублей. Телефон 8029-712-02-87. 8029-712-02-87. И совсем скоро, ровно в 14.00, в нашем эфире стартует программа «Грани безопасности». Это час полезных знаний, важных правил и экспертных советов, которые помогут защитить себя и своих близких в любой жизненной ситуации. Безопасность имеет много граней, и сегодня мы раскроем самые главные из них. Проведите это время с пользой для себя. Встречаемся в 14.00 на радио «Скифа». Оставайтесь на нашей волне.
1: Хит за хитом. Радио «Скиф».
2: 99.9 FM. Хит за хитом. На радио «Скиф». Súbeme la radio.

0: грани безопасности.
1: Всем-всем добрый день. У микрофона Сергей Бойко. На волнах 3-9 стартует программа «Грани безопасности». И со мной в студии в прямом эфире старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Оршанского городдела по чрезвычайным ситуациям Елена Андрейкова. Елена, добрый день.
2: Добрый день, Сергей Леонидович и радиослушатели.
1: Ну и давайте традиционно начнем с оперативной обстановки за прошедшую неделю.
2: За период с 1 по 7 июня в Оршанском районе пожаров не зарегистрировано, и это не может не радовать.
1: Это точно. На какую тему поговорим сегодня?
2: Хочется верить, что проводимая пожарно-профилактическая работа и наши эфиры положительно влияют на статистику.
1: Будем на это надеяться.
2: Да, поэтому предлагаю продолжить в том же ключе и поговорить о безопасности в целом, но с акцентом на летний период.
1: Вот какие правила безопасности необходимо соблюдать гражданам в летние дни?
2: Несмотря на то, что в минувшие дни достаточно дождливо, погода в целом установилась летняя, поэтому важно напомнить гражданам о том, как проводить время на природе безопасно и без последствий переносить высокие температуры. Для этого рекомендуется выходить из дома в головном уборе, пить как можно больше жидкости, избегать прогулок в обеденное или послеобеденное время, так как именно в это время температура воздуха максимальная. Помните, не стоит употреблять алкоголь в жару. Его действие на организм многократно усиливается.
1: Ну, хорошо, раз поговорили о солнце, давайте вспомним и про лес, ведь большинство радиослушателей в летний период активно его посещают.
2: Перед тем, как отправиться в лес, изучите карту местности. Скажите близким, во сколько планируется вернуться, и обязательно возьмите с собой заряженный мобильный телефон, воду, небольшой перекус, а для тех, у кого имеются хронические заболевания, берите с собой лекарства. Одевайтесь для похода в лес так, чтобы спрятать открытые участки тела. Выбирайте яркую или светлую одежду, не камуфляжную, чтобы быть заметным в лесу. Старайтесь запомнить места, по которым вы проходите, какие-нибудь отличительные детали –

0: И собирайте незнакомые грибы и ягоды. Ходите в лес с кем-нибудь из родственников или приятелей. Старайтесь не разбредаться и постоянно держите контакт. Ну, а если в лесу с вами дети, они должны находиться рядом.
1: Вот многие в лесу любят приготовить шашлык. Как быть с огнем в лесу и действует ли сейчас запрет на посещение лесов в Оршанском районе?
0: На сегодняшний день запрета на посещение лесов нет. Однако, если гражданин запланирует поход в лес, актуальную информацию на запрет или ограничение посещения леса все-таки необходимо отслеживать. Информация публикуется в средствах массовой информации, а также можно самостоятельно посмотреть на официальном сайте лесного хозяйства или на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям. По поводу разведения костра для приготовления пищи в лесу нужно быть очень осторожным и выбирать подходящее место. Для кострища расчистите пространство на метр вокруг. С помощью лопаты снимите верхний слой земли или, как вариант, обложите кострище камнями. Рядом с костром разместите достаточное количество средств сушения, например, ведро с водой или огнетушитель из автомобиля.
1: Вот сегодня дождливая погода, такая же была вчера вечером, да еще гроза была. Вот как себя правильно вести при этих явлениях?
0: Да. Стоит отметить, что самая большая опасность при грозе именно поражение молнией. Чтобы избежать ее, нужно знать, как вести себя во время ненастья. При грозе лучше оставаться в помещении. Плотно закройте окна, отключите электрические приборы из сети, не находитесь рядом с окном. Если нет возможности отложить дела и остаться дома, или же гроза настигла вас на улице, ищите укрытие. Можно сходить в магазин, зайти в какой-нибудь дом, подъезд. Если гроза застала вас на водоеме, выйдите из воды, отойдите подальше от водоема, потому что вода притягивает молнию. Ну и еще очень важный момент. Во время грозы ни в коем случае не прячьтесь под одиноко стоящими высокими деревьями. Ведь именно в них тоже очень часто бьет молния.
1: Спасибо за советы. Проходит ли сейчас какая-нибудь акция от МЧС?
0: Да, с 15 мая во всех регионах страны проходит республиканская акция «Безопасные каникулы», которая продлится до 31 августа. Цель акции – напомнить детям и родителям о правилах поведения в летний период, чтобы избежать беды. Традиционная акция объединяет спасателей, активистов белорусской молодежной организации спасателей пожарных и представителей общества спасения на водах. Главная тема – предотвращение детской шалости с огнем, безопасность на водоемах и снижение чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних. Мероприятие проходит в пришкольных и оздоровительных лагерях, детских садах, ну а также у нас в Оршанском районе есть центр безопасности в городе Барань. Там также на регулярной основе проводятся обучающие занятия.
1: Спасибо большое. Напомню, что у нас сегодня в эфире была Елена Андрейкова, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Оршанского городела по чрезвычайным ситуациям. Что бы вы хотели сказать в завершении программы?
0: Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких. В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101 или 112.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работает более 20 филиалов по всей стране. А сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси.
2: Грани безопасности.
3: Радио-скиф.
2: Радио-скиф. Удовольствие для души.
3: Арчикасти. Быть счастливой.

0: Реклама.
1: Внимание! Автошкола «Приоритет Голд» проводит набор на категории Б, С, Е.
2: Телефон МТС 610-40-40.
0: Реклама на радио МТС 7-436-436.
3: УАО «Завод Легмаш» требуется начальник отдела технического контроля с зарплатой 3440-3950 рублей. Ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей. Инженер-технолог 2000-2300 рублей. Инженер-конструктор 2000-2300 рублей. Слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей. Повар 1330-1870 рублей. Телефон 42-00-97, 42-00-97, 42-00-63, 42-00-63, 8029-335-96-14, 8029-335-96-14. ООО «Орша Агромаш» приглашает на постоянную работу начальника службы качества, начальника цеха, инженера-технолога, мастера цеха, фрезеровщика, штамповщика, тракториста, стропольщика, контролера станочных и слесарных работ, распределителя работ, маляра, слесаря, механосборочных работ. Телефон. Высокая заработная плата. Телефон 520548. 520548. 8033-329-6801. 8033-329-6801.
0: Слушай на радио Скиф. Сергей Лазарев. Если бы я мог.

0: филиалу «Оршанский хлебозавод» на постоянную работу в новый магазин в городском поселке Ореховск требуется администратор торгового зала и продавцы. Телефон 51-97-32, 51-97-32, 8044-540-46-19, 8044-540-46-19, 8033-624-48-14, 8033-624-48-14. Требуется водитель категории С, Е, МАЗ, длинномер, зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-00-09, плюс 375-29-804-00-09. Предприятию требуются электросварщики с опытом работы, оплата достойная. Телефон 8029-650-22-32. 8029-650-22-32, 8029-713-45-56, 8029-713-45-56. Требуется разнорабочий и сторожа, зарплата от 1500 рублей. Телефон 8029-712-02-87, 8029-712-02-87. В связи с ремонтом железнодорожного переезда по улице Московская движение автотранспорта сегодня будет закрыто с 9 до 16 часов. Движение будет осуществляться через Липки.
1: Каждый час музыка, проверенная временем. На радио «Скиф».

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: требуются работники на сортировку лома. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009. Ну что, финал моей смены на радио Скиф. Время 14.49. Я отправляюсь вершить великие дела и разгребать рабочие задачи. Ловить от меня заряд крутейшей энергии на весь оставшийся день. Пусть работа спорится, а вечер будет незабываемым. И даже не думайте грустить. Передаю пульт управления студией в надежные руки. Совсем скоро сюда ворвется Женя Слива. Так что оставайтесь на нашей волне. А от меня всем чао.
1: Бахти и Туркен. Бывшие.

0: слушай на радио Скиф. Наливное яблочко. Татьяна Куртукова. Наливное яблочко.
1: Не беспокойся, моя дорогая.
0: Свят, не беспокойся, дорогая.

Гордей и Туркен. Скандалистка. Меня забудешь, может, но не в этой жизни. Хорошо, когда есть радио.

ясный мой свет. Для своих просто скиф.

0: Реклама.
1: Внимание! Автошкола «Приоритет Голд» проводит набор на категории Б, С, Е.
2: Телефон МТС 610-40-40.
0: Реклама на радио МТС 7-436-436.
3: Все топовое по-белорусски на радио «Скиф».

У вас вот Лигмаш требуется начальник отдела технического контроля, зарплата 3440, 3950 рублей, ведущий инженер по метрологии 2060, 2370 рублей, инженер-технолог, инженер-конструктор 2000, 2300 рублей, слесарь механосборочных работ с обучением 1400, 1600 рублей, повар 1330, 1870 рублей, телефоны 42-00-97, 42-00-97, 42-00-63, 42-00-63, 829-335-96-14, 829-335-96-14. Всем добрый день, наш вторник продолжается, 9 июня, и вот вроде бы как солнышка не было, а сел я на место, на студии радио Скип, Женя Слиба, всем добрый день еще раз, и прям солнышко появилось, и вроде бы как и дальше продолжится, без осадков, и да, открыл прогноз погоды, плюс 19 в данный момент, до 21, еще даже поднимется температура, а завтра еще в принципе теплее. Но наш день летний продолжается, всем хорошего отдыха, кто этим занимается в данный момент, кто работает, хороший рабочий, под приятную музыку проводим наш второй половину нашего второго дня. Я вчера вот наговорил, да, что вторник еще тяжелее, чем понедельник, и я этого на себе почему-то сегодня ощущаю. Но с новостями хорошими, конечно, день проходит быстрее, поэтому узнаем, чем наш день сегодняшний знаменит в программе истории. А пока делаем громче.

0: Каждый час музыка, проверенная временем. На радио Скиф.
1: Главнее всего погода в доме.
2: Главное, что есть ты.

Радио Скиф. Когда грустно. И когда весело. И наоборот.

0: Филиала Оршеводоканал на постоянную работу требуется начальник производства водоотведения. Заработная плата от 2800 до 3600 рублей. Справки по телефону 52 47 94. 52 47 94. Требуется водитель категории CE МАЗ «Длинномер». Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009. Требуется разнорабочая и сторожа. Зарплата от 1500 рублей. Телефон 829-712-02-87. 829-712-02-87.
1: Страницы истории.
0: День, в котором мы не узнали для себя ничего нового, прошел впустую. Страницы истории на радио Скиф. Сегодня у нас вторник, 9 июня 2026 год. Кто забыл, 160-й день года по григорианскому календарю. До окончания года 205 дней. А давайте узнаем, чем он знаменит. Это такие. Поехали. 9 июня в 1904 году свой первый концерт дал Лондонский симфонический оркестр, впоследствии ставший одним из самых известных в мире. В 1934 вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака, который со временем стал одним из самых популярных персонажей Дисней. В 1957 австрийская экспедиция, включающая четырех альпинистов, в том числе Германа Буля, впервые покорила вершину Броуд-Пик в Каракоруме. В 1970 экипаж космического корабля «Союза-9» сыграл в шахматы с центром управления полетами. Это был первый космический шахматный матч, завершившийся в ничью. В 1993-м под на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода», ставший одним из самых кассовых картин своего времени. В 1994-м президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о переносе столицы из Алматы в Акмолу, впоследствии Астана. Кто из знаменитостей родился в этот день? В 1915-м родился Лес Пол, американский гитарист, новатор в области звукозаписи. В 1947-м родился Мик Бокс, британский гитарист, основатель и бессменный лидер хардкор-группы Юрио Хип, один из самых узнаваемых гитаристов своего поколения. В 1963-м родился Джонни Депп, американский актер, кинорежиссер и музыкант, номинант на премию «Оскар», наиболее известный по роли капитана Джека Воробья в франшизе «Пираты Карибского моря». В 1978-м родился Мэтью Беллами, британский музыкант, вокалист, гитарист и лидер рок-группы Мьюз, известный своей сценической харизмой и виртуозной игрой. В 1981-м родилась Натали Портман, израильская американская актриса, обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Черный лебедь». В народе наш день называется День Федоры. Облака, появившиеся днем и исчезнувшие к вечеру, говорят о ясной сухой погоде. Обильная утренняя роса предвещает погожий день. Также непогода сегодня сулит такую же осень. По лунному календарю это нейтральный, относительно пассивный день. Отношения с людьми лучше строить без конфликтов, не начиная ничего нового, продолжая уже начатые дела. А влияние Овна требует осторожности, повышенной импульсивности, склонность к опрометчивым поступкам. Важные переговоры и точные дела лучше отложить, остерегаться огня. Также нужно и острых предметов. День благоприятен для лечения, профилактики здоровья и всего остального. На этом все. Это был Женя Слиба с новой страничкой истории на радио Скиф.
1: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Зиверт. 1%. Джонни и Араш. Боро-боро.
1: Хочешь что-то новое? Это что-то.

0: Ворше 16 часов.
1: На радио Скиф новости. Новости.
2: У микрофона Сергей Бойко. День добрый. В Витебске утром 8 июня произошло проседание грунта возле многоквартирного жилого дома по улице Шрадера. Жители отселяют, на месте продолжают работать сотрудники оперативных служб. В настоящее время спасатели продолжают оказывать помощь на месте инцидента в Витебске. Пресс-служба МЧС в своем телеграм-канале проинформировала о том, что было проведено заседание комиссии по ЧС при Витебском горосполкоме. Организовано отселение жителей дома на время проведения восстановительных работ. Психологами МЧС оказывалась необходимая помощь населению. В Урше по 15 июня ежедневно с 20.00 до 6.00 на участке улицы Комсомольской, улицы Советской от остановочного пункта «Центр» до улицы Сергея Кирова и улицы Сергея Кирова полностью будут производиться ремонтные работы по восстановлению верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части. Объезд данного участка дороги можно осуществить по улице Мира. В детских лагерях в Орше-Оршанском районе проходит акция «Где здоровье, там и я». С подробностями Кристина Бурякова, врач по медицинской профилактике, заведующий отделом отдела общественного здоровья государственного учреждения Оршанский зональный центр гигиены и эпидемиологии. Она присоединяется к нам в прямом эфире. Кристина Дмитриевна, день добрый, вам слово.
3: Добрый день. Со 2 июня по 14 августа в пришкольных и загородных воспитательно-оздоровительных лагерях Орши и Оршанского района проходит областная акция «Где здоровье, там и я». Инициатор – Главное управление по здравоохранению. Акция проводится с целью популяризации среди детей и подростков ценностей здорового и безопасного образа жизни. Конечно, это формирование отрицательного отношения к вредным привычкам, профилактики асоциальных форм поведения, компьютерной зависимости в том числе. Сегодня для детей, отдыхающих в загородном оздоровительном лагере «Лесное озеро», состоялось мероприятие в рамках данной акции, в котором приняли участие специалисты Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии, Оршанского ГРЧС и ОСВОДа. В ходе своих выступлений специалисты уделили особое внимание профилактике курения, вейпов в том числе, и травматизму, правилам безопасного обращения с огнем и поведению на воде. Но в завершении мероприятия на озере Девино спасатели Оршанского ГРЧС провели практическое занятие по правилам спасания тонущего человека и оказанию первой медицинской помощи. Благодарю за внимание.
2: Спасибо. На прямой связи с нами была Кристина Бурякова, врач по медицинской профилактики, заведующий отделом отдела общественного здоровья государственного учреждения Оршанский зональный центр гигиены и эпидемиологии. В Новополоцке 70-летний пенсионер стал жертвой телефонного мошенничества. Мужчина поверил звонку из так называемого пенсионного фонда и лишился более 11 тысяч белорусских рублей. Злоумышленник в мессенджере Viber представился сотрудником социальной службы и сообщил, что при начислении пенсии был утерян стаж, из-за чего якобы требуется перерасчет.

0: Под предлогом оформления документов он выманил у пенсионера одноразовый код из СМС. После этого мужчине позвонили другие мошенники. Один из них назвался банковским сотрудником, второй – правоохранителем. Угрожая уголовной ответственностью и обыском, злоумышленники заставили пенсионера перевести все сбережения на указанный счет. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работает более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. По итогам второй на этой июньской неделе торговой сессии в Беларуси обрушились доллар и евро. Вместе с ними серьезно упал и китайский юань. Лишь российский рубль 9 июня сумел довольно-таки основательно укрепиться к белорусскому коллеге. О таком исходе торгов вторника свидетельствуют данные, обнародованные на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи. Это вся информация к этому часу. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: Завтра ясное и без осадков, ночью плюс 14, днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы, ветер северо-западный слабый. Сейчас в Орше 19 градусов тепла. Источник прогноза погоды – Белгидромет.
1: Радио на трех девятках. Радио твоего города. Ольга Серябкина. Медляк солей.

0: Реклама. Где самый большой выбор автомасел и технических жидкостей?
1: «Вираж».
0: Где низкие цены на масла?
1: «Вираж».
0: Где можно получить скидку при замене масла?
1: «Вираж».
0: Диагностика подвески бесплатно. СТО «Вираж». Белинского 3 с 8 до 20.00 без обеда, без выходных.
2: Внимание! Автошкола «Приоритет Голд» проводит набор на категории Б, С, Е.
3: Телефон МТС 610-40-40.
4: Реклама на радио МТС 7-436-436.
5: У АО «Завод Лигмаш» требуется начальник отдела технического контроля, зарплатой 3440-3950 рублей, ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей, инженер-технолог, инженер-конструктор 2000-2300 рублей, слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей, повар 1330-1870 рублей, телефоны 42-2077, 42-2097, 42-2063, 42-2063, 829-335-96-14, 829-335-96-14.
6: Мия Бойко и Леша Свик. К лучшему.

0: Реклама.
1: Цените время и вкус? Рыбный магазин «Океан» в Орше – ваш правильный выбор. Рыба свежемороженая, копченая, слабосоленая, икра и морепродукты, готовые полуфабрикаты. «Океан» – ваша рыбная гавань. Центральная площадь напротив Дома торговли.
0: Реклама на радио МТС 7-436-436.

0: У вас вот Лигмаш требуется начальник отдела технического контроля, зарплата 3440, 3950 рублей, ведущий инженер по метрологии 2060, 2370 рублей, инженер-технолог, инженер-конструктор 2000, 2300 рублей, слесарь механосборочных работ с обучением 1400, 1600 рублей, повар 1330, 1870 рублей, телефоны 42-0097, 42-0097, 42-0063, 42-0063, 829-335-96-14, 829-335-96-14. Филиал Оршанский хлебозавод на постоянную работу в новый магазин в городской поселок Ореховск требуется администратор торгового зала и продавцы. Телефоны 51-97-32, 51-97-32, 8044-540-46-19, 8044-540-46-19, 8033-624-48-14, 8033-624-48-14. ООО «Оршагромаш» приглашает на постоянную работу начальника службы качества, начальника цеха, инженера-технолога, мастера цеха, фрезеровщика, штамповщика, тракториста, стропольщика, контролера станочных и слесарных работ, распределителя работ, маляра, слесаря механосборочных работ. Высокая заработная плата. Телефоны 520548, 520548, 8033-329-6801, 8033-329-6801. Требуется водитель категории CE «Маздлиномер». Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009. Предприятию требуются электросварщики с опытом работы. Оплата достойная. Телефоны 829-650-2232. 829-650-2232 и 829-713-4556. 829-713-4556. Требуется разнорабочие и сторожа. Зарплата от 1500 рублей. Телефон 829-712-02-87. 829-712-02-87.
1: Три девятки. 99,9. Магия звука. Радио Скиф.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Учреждение образования Кохановский государственный колледж осуществляет прием учащихся на основе общего базового образования с получением общего среднего образования по квалификациям тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории С, Д, Ф, водитель автомобиля категории С, водитель погрузчика третьего разряда, машинист экскаватора четвертого разряда, слесарь ремонта дорожно-строительных машин и тракторов третьего разряда. Срок обучения 2 года 10 месяцев. Прием на обучение в колледж осуществляется с 15 июня по среднему баллу свидетельств о базовом образовании. Всем нуждающимся предоставляется общежитие. Более подробную информацию можно получить на сайте колледжа или по телефонам 8213-62-93-48, 8213-62-93-48 и 829-898-71-83, 829-898-71-83. Требуются работники на сортировку лома. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009.
1: Дискотека «Авария» Ивона Мур. «Кукла». Ремикс.

0: слушай на радио Скиф. Сотни раз обжигать. Артикасти. Быть счастливой. Даша, пауза.
1: Мне так это нравится. Держи меня за руку и поставь на паузу.
2: Я подарю тебе все.
0: Пять утра. Подарю.
2: Подарю солнце и звездные ночи. Я подарю тебе все.
0: Радио Скиф. Иди за мной.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» Ворше. Якубовского, 75. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Цените время и вкус? Рыбный магазин «Океан» Ворше – ваш правильный выбор. Рыба свежемороженая, копченая, слабосоленая, икра и морепродукты, готовые полуфабрикаты. «Океан» – ваша рыбная гавань. Центральная площадь напротив Дома торговли.
0: Реклама на радио МТС. 7-436-436. Все топовое по-белорусски на радио «Скиф».

Производственный филиал ООО «Савушкин продукт Ворша» приглашает на работу каменщика, штукатура, облицовщика, плиточника. Телефон 8044-562-6303. 8044-562-6303. ООО «Завод Легмаш» требуется начальник отдела технического контроля, зарплатой 3440-3950 рублей, ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей, инженер-технолог, инженер-конструктор 2000-2300 рублей, слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей, повар 1330-1870 рублей. Телефоны 42-00-97, 42-00-97, 42-00-63, 42-00-63, 829-335-96-14, 829-335-96-14. ООО «Оршагромаш» приглашает на постоянную работу начальника службы качества, начальника цеха, инженера-технолога, мастера цеха, фрезеровщика, штамповщика, тракториста, стропольщика, контролера станочных и слесарных работ, распределителя работ, маляра, слесаря механосборочных работ. Высокая заработная плата. Телефон 520548, 520548 и 8033-329-6801, 8033-329-6801.

0: Реклама. Автотехцентр «Вираж» предлагает бесплатную диагностику подвески, весь сервис автомобильных услуг, а также бесплатную замену масла при покупке масла у нас. Ремонт автомобилей любой сложности. И на весь ремонт есть беспроцентная рассрочка. Мы находимся по адресу улица Белинского, 3D. Спешите.
1: Ух, где я был, мужики, в магазине автозапчасти на Белинского 2А. Я все для своей джили подобрал, а друг для своей иномарки. А чего в наличии не было, заказали. Магазин автозапчасти на Белинского 2А. Зеленая полоса с запчастями. Напротив авторынка. Телефон МТС 696-88-00.
2: Категории Б, С, СЕ в автошколе «Приоритет Голд» на Энгельса 4, район городского рынка или в Ледовой арене. Удобное время занятий, современный автопарк, профессиональные инструкторы, автомобили с механической и автоматической коробками передач. Звони 610-40-40.
0: Реклама на радио МТС 7-436-436.
3: Моя Мишель на малиновой луне.

Производственный филиал ООО «Савушкин продукт Ворша» приглашает на работу уборщика территории, уборщика помещений, слесаря по ремонту обслуживания систем вентиляции и кондиционирования, уборщика из датчика пищевой продукции, слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, водителя автомобиля категории CE, облицовщика, плиточника, штукатура, каменщика. Телефон 8044-562-6303. 8044-562-6303. Дубровинский райагросервис требуется водителя автокрана, водителям Кадора, зарплата от 3000 рублей, машинисты, бульдозер, экскаватор, автобетоносмеситель, зарплата от 3500 рублей. Телефон плюс 375-29-712-98-80. Плюс 375-29-712-98-80. Филиалу Орша водоканал на постоянную работу требуется начальник производства водоотведения. Заработная плата от 2800 до 3600 рублей. Справки по телефону 524794. 524794. У Паршанский спецкомбинат требуется специалист по организации закупок, юрист, специалист отдела кадров, рабочий зеленого строительства, водитель категории БЦ, официант в кафе. Телефоны 53-34-61, 53-34-61 и 829-894-2502, 829-894-2502. Филиал Оршанский хлебозавод на постоянную работу в новый магазин в городской поселок Ореховск требуется администратор торгового зала и продавцы. Телефоны 519732, 519732, 8044-540-4619, 8044-540-4619 и 8033-624-4814, 8033-624-4814. Требуется водитель категории CE МАЗ длинномер. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009. Предприятию требуются электросварщики с опытом работы. Оплата достойная. Телефоны 829-650-22-32. 829-650-22-32 и 829-713-45-56. 829-713-45-56. Требуется разнорабочий и сторожа. Зарплата от 1500 рублей. Телефон 829-712-02-87. 829-712-02-87.

Наслаждайся музыкой. На 99.9 FM.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Орше. Яковского, 75. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Реклама на радио. МТС. 7-436-436.
2: Слушай на радио «Скиф». Мари Краймбрери. «Все прошло». Нилетто. Вернемся.
3: Когда-нибудь поймемся, быть может, споткнемся.
4: Давай устроим пати.
2: Филатов и Кэрос. Пати.
4: И музыка поднимет всех соседей с кровати. Давай устроим пати.
2: Ты с нами? Отлично.
1: Радио «Скиф».
5: У ООО «Заводклимаш» требуется начальник отдела технического контроля с зарплатой 3400-3950 рублей, ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей, инженер-технолог, инженер-конструктор 2000-2300 рублей, слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей, повар 1330-1870 рублей, телефоны 42-0097, 42-0097, 42-0063, 42-0063, 829-335-96-14, 829-335-96-14. Требуются работники на сортировку лома. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009, плюс 375-29-804-2009.

17:45. Наш день рабочий завершается, и погода вроде бы как распогаживается, но завтра погода как раз коротко, ясно, без осадков. А ночью, допустим, 14, днем до 25 градусов тепла. Представляете, это еще не выходные. Атмосферное давление в пределах нормы, ветер северо-западный слабый. Сейчас больше 19 градусов тепла. Источник прогноза погоды – Белгидромет. А источник о том, что уже пора двигаться домой, Женя, если бы был с вами. Всем хорошего, главное, теплого вечера. Услышимся завтра. Обнял. А еще не забываем 18:00 заключительный выпуск новостей на сегодня.

С новостями к этому часу Евгений Слиба. Добрый вечер. 8 июня на заседании комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту были озвучены первые итоги работы системы союзного ОСАГО. И разница в активности граждан двух стран оказалась колоссальной. Беларусы заключили 111 тысяч таких договоров, тогда как россияне лишь немногим более 5 тысяч. Об этом журналистам сообщила председатель постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Марина Ленчевская, передает Белта. По ее словам, комиссия уделяет серьезное внимание мониторингу модельного закона о союзном ОСАГО, который был успешно имплементирован. Национальное законодательство обеих стран. Марина Ленчевская констатировала, что договор, который граждане Беларуси могут заключить у себя в стране, использовать на территории России и наоборот, действительно пользуется большой популярностью. Однако цифры показывают очевидный дисбаланс. 111 тысяч беларусов уже воспользовались этой возможностью, в то время как российских автовладельцев, оформивших союзное ОСАГО, насчитывается чуть больше 5 тысяч. Депутат пообещала, что мониторинг будет продолжаться, равно как и анализ причин, по которым граждане Российской Федерации сегодня не столь активно заключают данные договоры. Этот вопрос остается на повестке дня, и без понимания причин такой разницы двигаться дальше будет сложно. Беларусь впервые примет участие в выставке международного туристического форума «Путешествуй» в Москве, который пройдет в ВДНХ с 10 по 14 июня. Об этом сообщили Белта в Национальном агентстве по туризму. Форум – ключевое событие российской туриндустрии мирового масштаба, площадка, объединяющая профессионалов отраслевого сообщества и широкую аудиторию путешественников. Национальный стенд представит туристический потенциал Беларуси. Кроме того, предусмотрен нетворкинг для туроператоров Москвы и Российской Федерации. Состоятся презентации «Скрытые жемчужины Беларуси», кулинарный мастер-класс «Витковский пряник», где покажут выпечку по старинному рецепту с резными формами, мастер-класс «Василек в технике белорусской вытянанки», лекция «Дефиле», традиционный костюм жителей деревни Неглюбка, технология как магия. Форум объединит представителей 74 регионов Российской Федерации и 12 стран, более 180 объектов с идеями для путешествий. В программу включены активности для взрослых и детей, розыгрыши призов, выступления исполнителей. Работники МЧС спасли девушку при ДТП в Новополоцке. Об этом Белта сообщили в МЧС. Вечером 8 июня спасателям поступила информация о ДТП в лесном массиве в районе улицы Калинина. Выяснилось, что легковушка врезалась в дерево. В результате столкновения руку у девушки-пассажира зажала между сиденьем и стволом дерева. При помощи аварийно-спасательного инструмента работники МЧС расплели дерево и освободили руку пострадавшей, после чего передали девушку медикам. Ее госпитализировали. На месте происшествия работало 4 единицы техники МЧС. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работает более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. Это был завершающий выпуск на сегодня. Всем приятного вечера и только хороших новостей.

криминально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Любишь слушать русскую музыку? Люби и слушай. На радио Скиф. Пицца. Пружинка.
1: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как

слушай на радио Скиф. Бервульф. Топим. Кот. Почему молчат твои глаза? Мари Краймбери. Сегодня мой лучший день.

0: В лес ходил?
1: Mm?
0: Факт. Костер разжигал?
2: Mm-hmm.
0: Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил?
2: Mm-hmm.
0: А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
3: Бервольф. Феникс.

0: Радио на трех девятках. Радио твоего города.
1: Радио «Скиф».

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио. МТС. 7-436-436.

0: Юлия Савичева. Девочка.
1: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах.

0: Ваня Дмитриенко, Цветаева. Даша, пауза.
1: Мне так это нравится. Держи меня за руку и поставь на паузу.
0: Кто на чем, а я на радио Скиф.

что this is a man's world. This is a man's world. Так что без лишних подкатов, букетов шоколадок, гламурных подкладок, я подойду к тебе просто, скажу тебе нагло привет. Если чё, я баха.

0: 99.9 FM.
1: Хорошее настроение только на радио.

0: Борше, 21 час.
1: Удовольствие для души.
2: На 99,9 FM.
1: Радио «Скиф».
3: Даша, лето летай.

0: это пройдет.
1: Я знаю все наперед. Это пройдет.
0: Мысли, мысли вслух. NXN. Мысли вслух. Holiday Boy. Love Again. Когда есть Скиф, радио Скиф.

Радио Скиф. Радио Скиф. Удовольствие для души. Сергей Лазарев. Вкус малины.

0: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
1: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вести себя на воде. Купаться только под присмотром взрослых. Не прыгать в воду с обрывов крутых берегов. Купаться только в оборудованных местах. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
0: МЧС благодарит заботливых родителей, и помните, помощь рядом.

0: Ворше, 22 часа.
1: Ретро-музыка на 99.

0: знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
1: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.

Everybody's

Если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные гости встречаются.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела прикаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

А если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука.

Открой все двери, разуй свои глаза. Выйди ниоттуда, иди в никуда. В душе помойка, в голове пустота. В глазах слово, в ушах тишина. Борьба за любовь, сырых постоях. Ненависть ко всем до последнего вздоха. Деньги — это время в инвалютных рублях. Не думай ни о чем, что может кончиться плохо.

0: в Орше 23 часа.
1: Хит за хитом. Радио Скиф.
2: 99.9 FM. Хит за хитом. На радио Скиф.

0: Дима Билан играли роли.
1: Никто не верил, но они смогли. Все думали
0: так. Ставим песни, крутим треки.
2: Радио.

Уважаемые граждане, на территории Оршанского региона участились случаи краж велосипедов. Чтобы избежать подобных краж, просим соблюдать следующие меры безопасности. Не оставляйте велосипед без присмотра на лестничной площадке у подъезда либо магазина у административных зданий. Воспользуйтесь запирающим устройством для велосипедов. Не доверяйте велосипед незнакомым или малознакомым лицам. При обнаружении у вашего дома, подъезда, магазина и других общественных местах подозрительных людей, интересующихся оставленным без присмотра велосипедом, немедленно сообщите об этом в милицию по телефону 102.

Лучшие исполнители в прошлом. Отличная компания в настоящем.

Радио Скиф. Когда грустно. И когда весело. И наоборот.

Многие любят проводить время за городом. Использование газовых баллонов – привычная практика. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Газ ошибок не прощает. Самостоятельная замена газового баллона запрещена. Сотрудники газоснабжающей организации доставят, установят и проведут необходимое обслуживание. Не храните баллоны с газом в отключенном состоянии. Не передавайте другим людям. Не срывайте пломбы. Нарушение этих правил может привести к взрыву и гибели людей. Доверьте свой комфорт газоснабжающей организации. Нужно больше.

0: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
1: Солидное. Пахнешь как.

Любишь слушать русскую музыку? Люби и слушай. На радио Скиф. Бахти и Туркен. Никотин.

0: В Орше 1 час ночи.
1: Наслаждайся музыкой. На 99.9 FM.
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается.

0: Уважаемые граждане, Управление К МВД Республики Беларусь предупреждает. На территории нашей страны продолжают регистрироваться факты хищений денежных средств с помощью похищенных и утерянных банковских платежных карт. Чтобы не стать жертвой преступления, соблюдайте следующие меры предосторожности. Не записывайте пин-код доступа к вашему счету на карточке. Не оставляйте запись пин-кода рядом с карточкой. Не сообщайте пин-код и не передавайте карточку третьим лицам. Во время работы на банкомате или терминале будьте осмотрительны. Помните, соблюдение этих нехитрых правил позволит уберечь ваши деньги от преступных посягательств.
1: Филатов и Карас. Пати.

Любишь слушать русскую музыку? Люби и слушай. На радио Скиф. Тестостерон. Это не лечится.

0: Отдел внутренних дел Аршанского райисполкома напоминает гражданам о сохранности своего имущества на дачных участках. Уважаемые граждане, убедительная просьба. Закрывайте двери и окна своих домов во время проведения сельхозработ на приусадебных и дачных участках. Злоумышленнику достаточно несколько минут, чтобы проникнуть в дом и завладеть вашим имуществом. Не будьте беспечны.
1: Дима Билан. Играли роли.